музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

СВХ+. Ставьте, ставьте.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
1: СВХ+.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

счастье для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Про которое рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ+.

0: ДХ+.
1: Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс-аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс-аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс-аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Любимые товары покупателей.

0: Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на фанч. Раненое сердце мое.
0: Музыка

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: будешь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+.
3: Летоговорки.
2: Лето на плюсе.
3: Теперь он пьяный по твоей вине.
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха от 18 до 27 в Вентспилсе, Лепае 20-21, в Даугавпилсе, Резекне 19-20, в Риге без осадков 24-26 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Минувшей ночью в Латвии сбит дрон. Airbaltic сегодня должна выплатить 14 миллионов евро. В кассе денег нет. Проверяйте письма и сообщения от ЦСДД. Произошла утечка данных. В Риге 7 утра, пятница. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве устранена, сообщили национальные вооруженные силы. Сегодня рано утром жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алукснесского краев были предупреждены об угрозе в воздушном пространстве. В НВС сообщили, что были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Латвия к разного рода угрозам и кризисам готова на 4 балла из 10, заявил руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зила. Несмотря на то, что составлены планы действий и готовность растет, впереди еще много работы. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Говоря о жителях, то и здесь понимание о необходимости быть готовыми к разным рода угрозам постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством, поставками продовольствия, сказал Зила. Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в национальной авиакомпании Airbaltic. Внеочередное заседание правительства пройдет в день, когда Airbaltic должна провести очередную выплату процентов по облигациям. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли выплатить почти 14 миллионов евро по облигациям. Правительство также уполномочило министра сообщений совместно с руководством авиакомпании договориться с держателями облигаций, отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's накануне переговоров с держателями облигаций понизило кредитный рейтинг Airbaltic с 3C+ до 3C-. Если договориться не удастся, рейтинг может быть понижен до D default или SD частичный дефолт. В Латвию отправилось новое подразделение сотрудников службы охраны государственной границы Литвы, чтобы помочь в борьбе с нелегальной миграцией на латвийско-белорусской границе, сообщило Министерство внутренних дел Литвы. В Латвию направились 20 литовских пограничников. Латвия испытывает значительное давление из-за нелегальной миграции со стороны Беларуси. С июля Литва направила в Латвию уже 4 группы пограничников. Дирекция безопасности дорожного движения ЦСДД и предприятия по кибербезопасности ЦРТЛВ призывают жителей быть особенно внимательными при получении электронных писем, СМС-сообщений или других видов коммуникации от имени ЦСДД. Рекомендуется убедиться в подлинности сообщений и проверить информацию на сайте ЭЦСДДЛВ. В минувшие выходные ЦСДД была атакована хакерами, которые завладели частью персональных данных клиентов. И теперь эти данные могут быть использованы мошенниками. Европейский вещательный союз объявил, что в следующем году песенный конкурс Евровидения пройдет в болгарском Бургасе. Этот выбор стал неожиданным, поскольку и букмекеры, и болгарские СМИ прогнозировали, что конкурс состоится в столице страны Софии. Бургас был выбран благодаря убедительному плану, представленному городом, сообщили в Европейском вещательном союзе. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час. We'll be right back.

0: плюс.
1: Здравствуйте, бодренькое утро, бонжорно всем, значит, жителям планеты Земля. Здравствуйте, уважаемые наши участники бодрого утреннего пула.
2: Привет, привет.
1: Привет, и вы, Александр Станиславович, пожалуйста, Буслаев на месте.
2: Мы тут, а?
1: Каковы ощущения в пятницу?
2: У нас завтра суббота.
1: Завтра суббота?
2: Такие... Все, что нужно знать.
1: Подожди, ну что ж за завтра? Пятничный вечер, это самое лучшее вообще.
2: Это тоже хорошо.
1: Это
2: да.
1: Лучшее, что может быть, это самое вообще с человеком. Пятница в 100 раз лучше, чем в любое воскресенье вообще.
2: Суббота тоже хорошо.
1: Суббота вообще восхитительно.
2: Воскресенье вот, печалька, но вот суббота хорошо.
1: А представляешь себе, а воскресенье печалька, да. Потому что завтра уже как бы надо, понимаешь?
2: Завтра уже
1: и
2: все.
1: И вот у тебя уже, ну, уже наполовину срезается настроение.
2: Mm-hmm.
1: Значит... А сейчас мандраж. Вот только что, значит, Новодворский рассказал, значит, новостишка. Вчера мы узнали, что вот это самое, что Евровидение в Болгарии, я почему? Ну, просто, ну, как бы для меня, как бы...
2: Володя, там дача.
1: Ну, да. Значит, апартаменты 100-метровые, значит, с видом на море, все такое, значит, в 10 минутах езды от города Бургас, который стал вдруг, не, вот вообще, то есть, ну, неожиданно для всех, тем самым городом, в котором будет проводиться Евровидение. То есть не в столице, в Софии, да?
2: Тебя и всю твою семью можно поздравить.
1: А возле моря, понимаешь? Ну, решили. Короче, каким-то образом они убедили, хотя я, честно, как бы, что там показывать, непонятно. Ну, значит, ну, возможно, Евровидение само по себе, то есть оно само себя показывает, поэтому, ну...
2: Что, людей много.
1: Но туда будут приезжать всякие разные люди, которые готовы, ну, которым нужно расселяться.
2: Угу.
1: Можно селиться, конечно, в центре города Бургас, там у них есть немножко тоже там прибрежные, конечно же, линии там, но это все равно такая городская.
2: Немного, наверное.
1: Я в 10 минутах от и происходит, значит, феноменальная штука. Значит, на Booking.com
2: так.
1: Цены на... Ну, то есть, если так, например, да, то есть по дружбе, да, там нужно спокойно, допустим, ну, вот такие 100-метровые апартаменты снять, ну, наверное, за 80 евро в сутки.

0: неделю уезжаем.
1: Куда?
0: В Турцию. Я не хочу в Турцию. Едем в Турцию.
1: Потом 5 лет сможешь не работать.
0: Потом еще 5 лет будем ездить в Турцию.
1: Вот.
0: Благодаря вот. Тому, что мы на неделю. Пойдем. Да оставь ты свой шкаф неразобранным. Нормально, купим тебе новое, понимаешь?
1: Теперь это твой самый любимый конкурс.
0: Короче, сбоку у меня сидит теперь дьявол. Ну, главное, что я-то вообще на лайте, но моя супружница такая. Давай, короче, сдадим вот на эти 5 дней, короче, кухню поменяем. Вот эти вот бизнес-проекты по инвестированию уже идут. Это, конечно, да. Ну, я, честно говоря...
1: Представляешь себе эти деньги?
0: Да нет. Я, кстати...

0: этого вообще, и оно вообще, она оказывается вообще, ну, она с дырами. Ну, так или иначе, такая забавная такая вот внутренняя борьба идет.
1: В общем, ждем май 2027-го.
0: Май 2027-го, да. Но у меня дочь сказала, ничего сдавать не будем, мы сами поедем на Евровидение смотреть. Ладно, бодренькое утро, ребятушки.
2: На микрофоне Владимир Вэлл и его друзья.
0: Наша пятница на лайте начинается.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Выгодное предложение уже в Бунецим с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим с АБЦ.
2: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультации офтальмологов в клиниках

0: ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
1: Рейнзес фестиваль с Визионете Оптикас. 40% отлайдек тикай лиц 23 августа. Приллес Ирте. Байрак узини Визионете ЛВ.
2: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelles.lv для уютного начала нового учебного года.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
5: Tvajo utra.
6: Utra.
5: Tvajo nastrojenie.
7: Ljudi, vodre.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну давай, Санючка, распечатаем 14 августовское утреца. Сегодня у нас Вирма, Зелма и Земгус именины. Есть.
3: Всех поздравляем.
2: Есть, поздравляем, конечно же, обнимаем. Сегодня у нас медовый спас. О-о-о. Медовый спас. Жена из Болгарии писала, что у них персиковый спас. По евро 15 за килограмм. Самые вкуснейшие, сочнейшие, капающие на живот эти самые.
4: Ну что ты делаешь?
2: Я сам, ты понимаешь, я же как мазохист. Сам рассказываю, сам делаю, короче, и сам страдаю. Страдаю от этого. Садомазохиста. Значит, праздник воспаленного воображения. Поздравляем.
3: Ну, многих, ребята, да.
2: Конечно же. Ну а что, без этого, без воспаленного воображения жизнь грустна, я считаю. Сегодня день выгула черепахи. Вот я подумал, вот, ну, редкое, в принципе, животное для вот...
4: Для выгула?
2: Нет, редкое животное для, вот, мало людей заводится. Я не знаю статистику, честно говоря, но мне кажется, в моем детстве было побольше черепах. Вот, сейчас такая редкость уже, редкость.
4: Ну, разбежались все.
2: Разбежались кто куда. Так главное, что они же долго живут. Вполне возможно, это та самая черепаха, которая сбежала как бы из моего домашнего хозяйства когда-то давным-давно. Ну, по крайней мере, родители так всю жизнь мне говорили, что черепаха сбежала. Это, кстати, еще одна тема.
4: Это официальная версия.
2: В которой я, ну, как бы, да, в которую меня погрузили, и я как бы... Короче, она где-то сейчас наверняка там, я не знаю, возможно, создала какой-то стартап свой, да, вполне возможно. И где-нибудь греет свой панцирь на Сейшелах, вполне себе.
4: Да, или кооперативное общество.
2: Конечно, кооперативное, да. Значит, ну, было бы, конечно, неплохо, если, допустим, вот бы устроили бы шабаш, да, то есть слет черепаховедов, черепахолюбов, да, и в определенном, на какой-нибудь поляне, ну, возможно, даже на эспланаде.
4: Например.
2: Собрались люди из клуба любителей черепах, и вот всех, каждый привез свою. И вот там устроили там всякие бега различные, посмотреть, замеры всякие. Ну и взвешивание вполне себе и так далее.
4: За самую жирную.
2: Ну там, ну все, за самое жирненькое. Да. Вот, ну и было бы, по-моему, забавно. Я бы, честно говоря, даже, ну, как бы билет купил бы на такое мероприятие. Потому что, ну, не стандарт.
4: И главное, что никто никуда не убежит.
2: Значит, Всемирный день яшпрыцы. Поздравляю.
4: Тоже не часто бывает.
2: Да-да-да, сегодня расскажем. Я. Также день сведения татуировки сегодня, да? Ну, не знаю, ну, я не видел, как выглядит... Ну, вернее, в Гугле, конечно, мог бы посмотреть, но у меня в глазах, мне кажется, что ее, ну, свести так, чтобы ее не, ну, не было видно.
4: По-моему, нельзя.
2: Ну, нельзя. Ну, будешь... Это должен быть шрам, по-любому. Там, то есть, должен быть шрам. Ну, вот. Но, тем не менее, знаешь, как технологии не стоят на месте, и то, что еще вчера оказалось вообще нереально, сегодня даже вполне себе реально.
4: Есть такое дело.
2: И наоборот. Пожалуйста. Хочешь постучать по дереву, а вокруг один пластик, стекло и металл, понимаешь?
4: Да, проблема.
2: Жестянка, по-всякому бывает. Так, сегодня у нас среди наших именинных, во-первых, Аленочка Свиридова, да? Розовый фламинго «Дитя заката». Кстати, значит, именно эта композиция, которая в 94-м году из нее сделала просто мегазвезду, всесоюзного масштаба, Аленочка написала, между прочим, сама, что, в принципе, не характерно, ну, для исполнительницы, да, молодой исполнительницы попсовых песен, понимаешь, там? Вот, идея и мелодия пришли к ней во время гастролей, когда она ехала в поезде. Я же говорил, постельное белье брать будете? Ну вот, значит, кстати, Свиридову заметил укупник Аркадий. Услышал на кассете Свиридову, ну, что-то там, где-то, она где-то на периферии, там черт знает где. И он тогда говорит, слушай, по-моему, из тебя будет прок. Переезжай в столицу, я помогу. И прикинь, именно укупник Аркадий помог молодой Алене Свиридовой, тогда еще о ней никто не знал, записать первые профессиональные треки и познакомил ее с ключевыми фигурами шоу-биза.
4: Ой, молодец.
2: Ну, молодец. Вот, а вы говорите, кудрявый там и про паспорт поет.
4: Вот кого нашел.
2: Продюсер. Ну и, конечно, несмотря на утонченный сценический образ, вы помните, как, ну, Алена Свиридова, это мой секс-символ вообще. В детстве такой стиль, утонченность, действительно. Короче, обожает активный отдых, экстрим, все такое. И, короче, она увлекается натурально охотой, например. Как вам такое вообще для девочки утонченной?
4: Интересно.
2: С ремингтоном, да? Пилотирование спортивных самолетов. Катание на сноуборде и дайвинг, пожалуйста. Ну вот, короче, молодец. Так, сегодня... И тут, внимание, Вовуля пишет. Кстати, сегодня день рождения у Валерия Шаповалова.
4: У меня вопрос.
2: Нет, он говорит, спорим, это имя вам ничего не говорит. Сразу же. А если я скажу, что это лидер группы «Лимонадный Джо», что тогда, а?
0: Ну, вы слушайте, что это?
4: Что это такое?
2: «Стой, кто идет». Это из конца 80-х прям такая штука.

0: Лимонадный Джо. 80 какой-то, 8-й, 89-й, возможно, год.
1: Интересное произведение.
0: Туда нельзя и сюда нельзя, никуда нельзя. Женя с дорог сообщает. Блин, это же надо. Как же вот это в 2026 году? Итак, Ульманя Гатве. Клали-клали асфальт. Клали-клали асфальт. Положили асфальт, даже еще не расчертили. Потом перекрывают одну полосу.
1: Да.
0: И начинают прямо посреди одной полосы копать!
1: Опять
0: копать! Господи, за что нам все?
1: Забыли что-нибудь, наверное.
0: За что нам все это? Забыли.
1: Забыли.
0: Это что, это мобильный телефон, что ли, дома?

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 7 часов 32 минуты.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: Оля, говорит, копают. А колонка?

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Так, встаньте в дети, встаньте в ряд, к нам пришел маркиз де Сад. Ребятушки, поехали, быстренько.
2: Овен.
1: Прогороскопимся сегодня. Значит, Овен, вы довольно многое отдали в свое время, оказывается. Представляете, довольно много отдали в свое время, а сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. А? Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным. Я от себя добавлю, держитесь.
2: Телец. Если вы немедленно не начнете добиваться желаемого, вы просто перестанете этого хотеть. Так что у вас, тельцы, сегодня есть выбор.
1: И выбор отличен.
3: Близнецы.
1: Итак, внимание, близнецы. Сегодня вы можете не без удивления, обнаружить, что ваша уверенность в чем-то еще вчера казавшейся такой твердокаменной постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению. Возможно, кстати, это и к лучшему.
2: Рак. Сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия, раки, могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.
1: И вспоминается, что мы здесь не для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.
3: Лев.
1: А так, Лев, сегодня вам, вероятно, придется преодолевать какое-то нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких каких-то препятств воздвигнет перед вами целую гору. Вот их. Для форсирования которой потребуется огромное количество сил, ребят. Но справитесь.
3: Дева.
2: Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что аж вздохнуть будет некогда. Девы, будьте осторожны с новыми людьми, которые вы встретите нынче. Они могут стать источником неприятностей.
1: Короче, все новое от лукавого.
3: Весы.
1: А вот и весы. Сегодня так. Вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Посеянные когда-то. Значит, в виде семян. Смягчить последствия весы уже свершившегося факта практически невозможно. Но можно и нужно извлечь соответствующий урок и постараться не повторять такой ошибки в ближайшие хотя бы пару дней.
3: Скорпион.
2: Скорпионы, сегодня к вам будут обращаться как к мудрейшему оракулу. Придется поддерживать реноме. Хотя вам, возможно, далеко не всегда будет понятно, почему люди так жаждут именно вашего совета.
3: Стрелец.
1: А вот и стрелец, сегодня вас ждет некоторое событие, которое может показаться, в принципе, случайность. Но это далеко не так. Просто вы не заметили предпосылок, дорогие стрельцы.
3: Козерог.
2: Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Козероги, не пренебрегайте ими.
3: Водолей.
1: Не стоит сегодня даже и пытаться, Водолей, скрыть хоть что-нибудь от родственничков своих. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, они еще и обидятся, что вы от них что-то скрывать пытаетесь. Лучше приготовьте, Водолей, им что-нибудь вкусненькое. Не знаю, ну чем-нибудь подмусольте.
3: Рыбы.
2: Самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы, рыбы, сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Так, дорогие друзья, быстренько, депеша пришла, это агитка, я бы даже сказал, от человека, который в этом очень хорошо разбирается. Сегодня у нас 14 августа, дамы и господа.
2: Все верно.
1: Мы поздравляем всех тех, кто родился в этот день, конечно же, но напоминаем, что завтра у нас 15 августа, а 15 августа у нас что?
2: Что?
1: Что, внимание, это тот самый день, когда люди, которые знают и ценят настоящую музыку, едут на километр. Друзья, 15 августа... Очередной день памяти легендарного Виктора Цоя, пишет нам Виктор из бригады Вечного Солнца. Большой концерт будет на километре. Группа из Латвии, Литвы, Эстонии. Явка обязательно. Бодрого утра!

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
2: Латгалы айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
10: СВХ плюс.

0: и его друзья.
1: Ну что, чернокожая Хейли Берри, ребята, американская киноактриса, если не в курсе, мало ли, ну и модель, очень, ну, как бы, ладненькая девочка, ну, ладненькая. Обладательница, между прочим, премии «Оскар», был вот фильм «Бал монстров», «Люди Икс», «Облачный атлас», «Умри, но не сейчас», в общем, ну, как бы...
2: Много где снималась,
1: много, да? Много где снималась, причем у нее есть и «Оскар», и «Золотая», еще и «Золотая малина».
2: В общем, это... фильмография обширная.
1: За самую худшую, то есть за лучшую женскую роль, единственная чернокожая, кто получил вообще когда либо до сих пор «Оскар» за лучшую женскую роль. И у нее есть еще и «Золотая малина» за худшую женскую роль.
2: И она сама пришла за ней.
1: Более того, да.
2: Что
1: она,
2: бывает нечасто.
1: Обычно вообще люди, ну, естественно, игнорят. Потому что когда тебе говорят, за год это самая худшая вообще роль, ты ее сыграл. Естественно, ты не поедешь. А она поехала.
2: Она поехала.
1: Ну и причем, как бы сказала, она вышла получать эту премию, да, то есть с «Оскаром» в руках. С «Оскаром», да, получала «Золотую малину» и сказала, чтобы быть на самой вершине, нужно знать, что такое самое дно.
2: И она права.
1: Я, в принципе, ну, как бы, это же крылатая фраза, которую я обожаю. Иногда хочется опуститься на самое дно, но только перефразированное. Для того, чтобы быть на самой вершине, нужно знать, что такое самое дно. Это сказала Хейли Берри. Кстати, значит, при рождении ее назвали Марией Хейли Берри. Но в возрасте 5 лет родители официально, значит, поменяли имена местами и сделали Хейли первым именем. Но это тоже не главное. Самое главное, ее назвали в честь известного местного универмага. Хейлис Департмент Стор.
2: Какая прелесть.
1: А могли бы имя назвать? По-всякому.
3: Владимир Белл.
1: Мальчик Лидл.
2: Призма.
1: Призма. Владимир Назазуля. С днем рождения, Алена Свиридова. Спасибо за счастливое детство, пубертат. И там все, что с этим связано.
3: СВХ+.

0: Слушайте, ну как раньше хорошо сделали музыку, как звучит хорошо. Но ее просто...
1: кое-что не знаешь.
0: Ну да, ее сделали там 3 года назад, 4 года назад. Ага.
1: Это еще Крем-Сода, по-моему, группа.
0: Все, да-да-да. Ну, то есть, как... пускай так будет. Пускай так будет. Так, дорогие друзья.
2: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
0: Но у нас есть очень вам большое желание отправить вас в кинишку.
1: Кинишку.
0: Значит, впереди неделька такая, дождливая.
1: Вполне себе. Очень,
0: слушайте, да. И наступит момент, когда вы скажете, и дома сидеть не хочется, а на улице дождишка. Вот, и там ничего. И не поделаешь по приусадебному участке, ничего не поделаешь. И в кинишку тогда самое то. Что будем смотреть? Ужасы.
1: Нет.
0: Итак, вообще, посмотрите сейчас снова Карля Ульмани Гатвы. Только асфальт положили.
1: Большой ужас.
0: А сейчас опять перегородили, вскрывают, открывают и копать начали. Вот, короче, у нас для вас классная, летняя, романтическая комедия.
1: Только на одну ночь она называется.
0: Здесь больше, значит, комедия, а романтическая, потому что там есть он, есть она, и они в городе, в Нью-Йорке случайно познакомились и очень хотели встретиться. Но препоны судьбы все время мешали. А как мешали, как раз таки посмотрим.
1: Вот и увидите.
0: А вы говорите, что у вас что-то не задается. Так что, друзья...
1: У нас есть 2 пригласительных в Аполло Кино. Любая дата, любой сеанс.
0: Любой сеанс,
1: сами.
0: Пока фильм идет, вы можете выбрать и пойти отвезти свою половиночку куда-нибудь и культурно развлечься. А причем, если отпуск, то можно позавтракать, например, и на дневной сеанс сходить. Там есть дневной сеанс? Наверняка.
1: Наверняка.
0: Прикинь, вообще, ты вообще когда-нибудь днем после этого самого... После школы. Был в кино?
1: Был один раз. Что? Я был единственный зритель. Серьезно, да. Я прихожу, а там я один. Ты такой, ладно.
0: Что-то интересное было, да, я так понимаю?
1: Фигня какая-то.
0: Нет, это был... вряд ли же Человек-паук.
1: Не-не-не.
0: Колобок. Ладно. Слушайте, в общем, короче, ребятушки, сейчас мы премьерим Артура Пирожкова,
1: Свежачок.
0: Да, с Андрюшей да Винчи они запилили коллаборацию. Называется песня «Я смотрю на красоту». А мы объявляем о том, что сегодня мы играем в знатного целоваку. Значит, кто хочет себя, быстренько, проверить на интуицию в прямом эфире.
1: И сможет это сделать 8 часов 10 минут.
0: Да, именно 8-10 у нас состоится этот сеанс проверки.
1: Чтобы были готовы.
0: Вот. И если вы 8 часов и 10 минут можете быть на связи, то тогда просто об этом нам скажите. Фразой «хочу целоваться».
1: На WhatsApp.
0: Заявку кидай, прям швыряй прямо сейчас. А мы, соответственно, выберем из всех, кто себя предлагает. Значит, конечно, приоритет у тех, кто еще не играл. Конечно.
1: Для новичков.
0: Но тем не менее, друзья, это же ничего не значит. Ты, может, играл, но ничего-то не доцеловал. А тут сейчас уже с новыми силами. Тоже нет. В общем, короче, все равны. Все равны, все нужны, все молодцы. Давайте, собирайся, народ.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: На плюсе.
2: На СВХ+.

0: знатный целовака, он и она.
1: И они уже готовы.
0: И целовака, и, соответственно, будет и целовака, и недотрога. Естественно, спасибо большое всем остальным. Ну, в следующий раз обязательно.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Сегодня в Латвии без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27, Вентспилсе, Лиепае 20-21, в Даугавпилсе, Резекне 19-20, в Риге без осадков 24-26 градусов.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Истребители НАТО сбили дрон на территории Латвии. Air Baltic сегодня должен выплатить 14 миллионов евро. Правительство собирается на внеочередное заседание. Стас Давыдов закрывает YouTube-канал. This is хорошо. В Риге 8 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве устранена, сообщили национальные вооруженные силы. Сегодня рано утром жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балского, Алукстинского краев получили оповещение об угрозе с воздуха. В небо были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Латвия к разного рода угрозам и кризисам готова на 4 балла из 10, заявил накануне руководитель Центра кризисного управления полковник Арвис Зила. Несмотря на то, что составлены планы действий и готовность растет, впереди еще много работы. Это слабо, но это не ноль. Мы на пути к готовности, и она постоянно растет. Говоря о жителях, то есть здесь понимание о необходимости быть готовыми к разного рода угрозам постепенно растет. У людей появляется понимание, что и самим нужно подготовиться к тому, что, возможно, могут быть перебои с электричеством, поставками продовольствия, сказал Зиле. Кабинет министров Латвии сегодня на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в национальной авиакомпании Air Baltic. Сегодня Air Baltic должна произвести выплату процентов по облигациям. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли выплатить почти 14 миллионов евро по облигациям. Также во вторник правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством авиакомпании договориться с держателями облигаций и отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает возможность того, что нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич сможет остаться на своем посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко оценивает Ринкевича и считает его очень достойным президентом. Он показал способность думать о государстве независимо от политических сил. Выборы президента должны состояться в следующем году, и избирать его будут депутаты нового состава Сейма. В эти выходные дни во время праздника в окрестностях Агланы движение транспорта может быть замедленным. Водителям следует учитывать, что по дорогам в направлении Агланы передвигаются группы паломников, сообщили в Латвиясвалсцеле. Главное богослужение по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы в Аглане состоится 15 августа. Юмористический YouTube-канал This is хорошо с обзорами вирусных видео закрывается, объявил блогер Стас Давыдов. Создатели решили закрыть канал после разбирательств из-за авторских прав на ролики, которые использовали в выпусках своего шоу. Прощальный стрим на канале планируется в начале сентября. Сейчас у канала более 6 миллионов подписчиков. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: ВХ плюс.
1: Бодренького утречка, бодренького устричка. Величество ваше прекрасное.
2: Значит,
1: с утра. Значит, у нас пока так, да? Солнце пока
2: не очень.
1: Пока не, солнце не очень. После затмения как-то не очень солнце.
2: Так и не появилось.
1: Пока отходит, но понять можно. Оно уже давно светит. Давно. Возраст все-таки.
2: Уже устало.
1: Возраст приличный. Вот, ну, самое главное, что сегодня у нас вангуется без осадков. И это уже хорошо. Весьма комфортная температура для, например, фланирования. Фланирование туда-сюда. Мацион, опять же, вспоминает это замечательное
2: слово. Что за незнакомые
1: слова? Конечно, да. Фланирование — это праздное шатание туда-сюда.
2: А, вот, это мы любим.
1: Возможно, даже и бесцельно, вот, вкушая, значит, зелень, которую нам подарило это лето, ведь осадков было достаточно, чтобы просто все кудрявилось и зеленело вокруг, и продолжает, в принципе, в отличие от некоторых, ну, районов, где идешь вокруг, а там все пожухло. Еще одно слово тебе. Разучивай.
2: Да.
1: Добро пожаловать. Главное, чтобы мы не жухли, а тем более, что как бы пятница, она дает с вас отдельный импульс. Ребята, так, плечи, давай.
2: Расправляй.
1: Расправь плечи. Опа, пошло. Ну и, в принципе, в этот самый момент мы уже приступаем к нашей игре «Знатный целовака». Это легкая бесшабашность, я бы даже сказал, где-то граничащая с хулиганством на радио. Но с утра это, как показала практика, в принципе, то, что действительно надо. И мне, и жене, и Татоше.
3: У верблюда губы есть не для целоваться. Он колючки ими ест, чтоб потом плеваться.
1: Ура! Ну что, и недотрога, и целовака были выбраны сегодня по, конечно же, по заявкам нашим телезрителям. Дамы и господа, разрешите представить вам, в принципе, что мы сегодня разыгрываем. Сегодня сражаемся за два открытых билета в кинишку.
2: В Аполло кино.
1: В Аполло кино.
2: На романтическую летнюю комедию, которая называется «Только на одну ночь».
1: Сегодня играет вместе с нами девочка по имени Катерина. И прямо сейчас магия. Созваниваемся с Катриночкой. Посмотрим, каким образом сегодня будет складываться ситуация у нас на волнах.
2: Так.
1: Алло, Катя, возьми телефон. Это я звонил.
4: Да.
1: Катюш, привет.
4: Доброе утро.
1: Добренькое утречко. Где застали тебя, скажи, пожалуйста, своим звонком?
4: Ну вот я вот только приехала на работу.
1: О, ты сегодня до скольки будешь работать, скажи, пожалуйста? Во сколько?
4: До полпятого.
1: О, до полпятого.
2: О, хорошо.
1: Но это недолго, на самом деле, до полпятого.
2: Это нормально.
1: Плохо, когда до полшестого. Это плохо.
2: До полпятого.
1: А до полседьмого вообще страшно. До полпятого. А потом у тебя планы есть какие-то, ну, такие, ну, а после вот я...
4: Сегодня иду на день рождения.
1: Ой, дно рождения, подружка, знакомец?
4: Муж подружки.
1: Муж сейчас подружки, у подружки есть муж, это, хороший.
4: Хороший.
1: Так, скажи, часто обсуждаете?
4: Ну, бывает.
1: Ладно, давай. Слушай, ну, прямо сейчас мы приступаем, по большому счету, и уже, что там, это, мы тебе сейчас расскажем про мальчика, который сегодня попался нам в, ну, в
2: качестве недотроги.
1: В обзор, в качестве недотроги, да. Да-да, сейчас будет. Сегодня у нас недотрогу играет Димочка. Димулечка, Димулечка, Димасик. Значит, что мы знаем про Димасика от, по его собственным же словам? Любит всегда приезжать вовремя.
2: О, таких людей мало.
1: Это хороший, это очень хороший человек, а для мужчины это вообще
2: must-have. Это идеальное такое качество.
1: Идеально. Значит, а еще одно. Завтракаю в машине.
2: Потому что сходится.
1: Ну, чтобы, подожди, чтобы успеть приехать вовремя, нужно чем... Ну, с другой стороны, ты же привыкаешь, для тебя это прямо вот у тебя все. Ты знаешь, куда что поставить, где у тебя что, какие держать и так далее.
2: А запах-то какой?
1: А также, значит, ну, в принципе, как бы, лишил заработка парикмахера любимого. В определенный момент начал стричь сам себя. Как я тебя понимаю? Машинку в руку и погнали. Гляжу в тебя, как в зеркало. Ну что, в принципе, Дима расставил уже защиту, линию своей защиты. 5 поцелуев он предсказал. Твоя задача, красавица Катринка, целовать ее не в ту щеку, которую он закрыл. Готова ли ты? Ну тогда давай.
4: Готова.
1: Давай. Но с какой щеки?

0: Так, куда, думаешь? Давай.
1: Ну, давайте левую теперь.
2: Попробуем.
0: Абсолютно верно. Он поменял сечку. Так, внимание.
1: Так, ну давайте теперь правую.
2: Так, я должен спросить, это точно твое заднее слово?
1: Да, это мое заднее слово.
0: Заднее слово, заднее не придумаешь. Рада, убежу, да, тебя. Устал? Скорее пошли на сеновал. Все, давай, играем. Димка, нас расчехлили, Хитрая Катеринка приехала на работу и быстренько перецеловал. Ну что, Катериночка, дорогушенька, ну тебе, смотри, да, тебе достаются два пригласительных билета с открытой датой. Вот, ну а летняя романтическая комедия, что может быть лучше, когда дождливый день? Вот как раз таки, а ты такая, хопа, достаешь из широких штанин.
2: С кем пойдешь, кстати?
1: Думаю, что с мужем.
0: О, но
2: нет, все правильно.
0: Надо как-то так сказать. Я думаю, а муже, а как сложится уже? Понятно, что она не с каким-то чужим мужиком пойдет, да? Вполне возможно, что возьмет подружу. И как? Отлично сходить. Ох, так веселиться. Катриночка, хорошего тебе дня. Большое тебе спасибо за твой утренний голосочек. Очень рады. Очень лайк. Молодец. Ну что, ребятушки, 5 комплектов по 2 пригласительных билета на этой неделе, как бы, mission accomplished, правильно?
2: Все роздано, да?
0: Да.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка.

0: 20% на матраси Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebeles.lv. Для уютного начала нового учебного года.
1: Узнемей. Altero. Безмаксас финансу пакалпоему салидзинашанас платформа. Ар вену пьетейкуму саньем вайрак нека 20 персонализатус пьедавайемус. Апвену эсошас сайстибас. Ун извелес издевигако рисинаему вену вет. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāmas saimnieciskās darbības.

0: хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
1: Būvē kopā ar Rīgas būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетру Сервис.
4: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
5: На СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Это на Плюсе.
2: На СВХ Плюс.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
5: Ну так, сегодня мы про черепах. Быстренько, пока вы там едете на работу, день выгула черепахи. Сегодня мы тот самый праздник, ну, когда выгуливать нечего, но все-таки мы в эфире про черепаху никогда не рассказывали.
6: Никогда не было такого.
5: Значит, так, вопреки всем вот этим вот стереотипам мультяшным, что черепаха может вылезти из своего панциря...
6: Прогуляться,
5: потом вернуться назад,
6: с покупками.
5: Со снедью. Запомни еще одно слово «снедь». Значит, со снедью вернуться – это абсурд, ребята, как это, если бы ты вот из своего копчика мог бы вылезти, потому что, в принципе, значит, его, вот это, ее панцирь – это продолжение ее собственного скелета. Это раз. Самые старые черепахи, докопались мы, узнали, значит, из ныне живущих…
6: Мы спросили.
5: Спросили, сколько лет тебе сейшельская черепаха по имени Джонатан? Джонатан, сколько лет? Он говорит, 190 лет. То есть даже с хвостиком.
6: Господи.
5: 190. И живет, как сказать, пищу трет. Нормально. Ни у одного из современных видов черепах нет зубов, ребята. Вместо них челюсти покрыты роговыми пластинами, которые образуют прочный клюв, естественно.
6: Принципе, который может сделать гусь.
5: Очень, и причем очень неприятный, и причем, ну, как бы, это вот, как кажется,
6: всей
5: что
6: души.
5: Она медленная. Она не медленная. Пол будущих черепашат, внимание, так, мальчик или девочка, зависит от температуры песка или почвы, в которой развивалась. То есть нагревалась и высиживалась автоматически. Черепаха же откладывает яйца в ямку, потом засыпает как может это все. Вот. И, соответственно, там все лежит. Само, то есть она не высиживает яйца. Слава богу, не надо. Вот. Если температура в гнезде выше нормы, там 29-30 градусов надо, а если выше нормы, то вылупляется сам. Самочки. А если ниже, то тогда самцы. Пожалуйста. Вот. Морские черепахи совершают миграции в тысячи километров через открытый океан и спустя годы. Внимание. То есть, смотрите. Ты вылупился.
6: Так.
5: Ты вылупилась. Ты самка. И, значит, на побережье ты ушла в океан и ушла черт знает куда. Вообще черт знает куда. Ты
6: погулять.
5: Вообще за тысячи километров. Но, внимание. Для того, чтобы отложить яйца, ты вернешься именно в то самое место, где ты когда-то сама вылупилась, прикинь. Магнитные полюса, короче, они каким-то образом какую-то геометку они ставят.
6: Да, и помогает вернуться все это.
5: Значит, так, мы посмотрели на рекордсменов по продолжительности жизни, а самая гигантская черепаха из ныне живущих, она кожистая. Кожистая. Что у кожистой? В отличие от стандартной, допустим, там сухопутной или даже морской, но не кожистой, у нее панцирь не просто роговелая, как кость такой, да, а он еще и покрыт кожицей. Очень приятный на ощупь. 2,5 метра, представь себе. Так вот, масса примерно там 800-900 килограммов кожистой черепахи. Да. Значит, ну и что касается ощущения, прекрасно чувствуете даже легкое прикосновение по своему панцирю. В любом случае, да, черепаха
6: она
5: чувствует.
6: Она почувствует.
5: Она чувствует. И вот дайверы дадут сорвать не дадут. Вот, они не дадут соврать. Трогать черепах под водой запрещено, во-первых. Но откуда-то они знают, что некоторые виды черепах любят, когда их почесывают.
6: Ой,

0: СВХ плюс.
1: Черепашку под рубашку. В детстве была. Я никогда не забуду, как она ковер щипала. То есть ей кажется, что это вот еда, и она
2: вкусно.
1: Ворс прям вот так вот.

Черепаха, дню ящерица. Вовулечка подготовил поэтический экзорцист. Смотрю на ящерицу с грустью. Ах, если б мог я, как она, отбросить хвост рабочих будней, бронхит, кредиты и тебя. О погодке сегодня без осадков по всей стране. Веспил слепая, греемся до 21 градуса. Дагупилс разокнет до 20. Столица вообще 24-26 градусов. Ничего себе, отопление что ли?

0: Новости спорта.
1: В Бирмингеме в эти дни продолжается главное легкоатлетическое событие года – чемпионат Европы, в котором принимают участие латвийские легкоатлеты. На чемпионат Европы отправились 7 латвийских атлетов, и первыми на старт вышли главные надежды Латвии – копьеметатели. Патрик Гайлумс показал вчера 6-й лучший результат в своей группе и занял 9-е место в общем зачете, обеспечив себе место в основном соревновании. А Кришьянис Сунташ во время разминки получил травму плеча, и боль была настолько сильной, что он решил не участвовать в соревнованиях. Оскар Сграва на чемпионате Европы по легкой атлетике вышел в финал забега на 200 метров. В полуфинале Грава выступал в первом забеге и финишировал с результатом 20,27 секунды, уступив только победителю забега, итальянцу Эзоле Фостино де Салу. И наш спортсмен занял второе место. Финал состоится сегодня. Латвийские дуэты по пляжному волейболу Тина Граудня, Анастасия Самойлова и Мартин Шплявинш Кристиан Фокерот сегодня на чемпионате Европы в Польше будут бороться за выход в четвертьфинал. Граудня и Самойлова в час дня по латвийскому времени встретятся с немецким дуэтом Линда Бока Леа Кунста. Латвийская пара выиграла все три матча группового этапа и в двух сетах и заняла первое место в группе А. В мужском турнире Плявинш Фокерот в 5 вечера сыграют со шведской парой Юнатан Хелвик, Давид Оман. Плявинш и Фокерот также выиграли все три матча группового этапа в двух сетах и заняли первое место в группе «Д». Третий латвийский дуэт Эдгар Сточ Густавс Аузинш не смог преодолеть первый раунд плей-офф и завершил турнир на разделенном 17-м месте. Баскетболист Артур Жагарс решил не помогать сборной Латвии в ближайших матчах квалификации чемпионата мира, оценив все возможные риски, касающиеся перспектив следующего клубного сезона, а также учитывая мнение своего нового клуба, пояснил порталу Delphi агент игрока Мартин Берзинч. В начале августа Жагарс заключил выгодный контракт с клубом Zhejiang Golden Bulls из Китайской баскетбольной ассоциации, став первым баскетболистом из Латвии в чемпионате Китая. Латвийская теннисистка Анастасия Севастова приехала в родную Лепу и пообщалась с журналистами. В апреле этого года 36-летняя спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры уже во второй раз, и на этот раз, по ее словам, скорее всего, окончательно. Сейчас Севастова проводит время с 3-летней дочерью Александрой, живет с мужем и тренером Рональдом Шмидтом в австрийском Граце, играет в гольф и увлекается хайкингом в Альпах. На корт выходит редко и признается, что не видит мотивации тренироваться, хотя не исключает возвращение в спорт к 40 годам. За долгую карьеру Севастова добралась до 11 места в рейтинге ВТА в 2018 году и осталась одной из самых титулованных и узнаваемых спортсменок Латвии. Это были новости спорта на СВХ+.
0: Новости спорта.

0: Это Земфира. Господи, амброзия для ушей. Тасенька пишет. А доля еще будет, ребятушки. Но у нас впереди розыгрыш в коде доступа двух комплектов билетов на Спленов, ребят.
1: У нас есть два комплекта по два билета.
0: Два комплекта по два билета. В ближайшее время уже вопросы зададим, чтобы успели.
2: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
0: А это, ребята, бодрый краткоскопчик. Ну и, конечно же, Овен впереди планеты всей. Сегодня к вам может неожиданно вернуться то, что вы когда-то отдали другим. То есть, ну, надеюсь, что вы отдали что-то хорошее.
1: Телец. Не откладывай желаемое на потом, иначе можешь просто потерять к нему интерес. Телец.
2: Близнецы.
0: Твердое мнение сегодня ваше может измениться. И, возможно, это, кстати, пойдет на пользу близнецы.
2: Рак.
1: Рак. Не вини себя за то, что твои поступки не соответствуют чужим представлениям о правильном.
0: Ничего страшного.
2: Лев.
0: Лева, будь готов преодолевать множество мелких препятств, которые потребуют немало сил.
2: Дева.
1: День будет очень насыщенным. А с новыми знакомствами стоит проявить осторожность, Дева.
2: Весы.
0: Ошибки из-за невнимательности уже не исправить, дорогие друзья. Такое бывает. Но из них стоит извлекать полезнейший урок. Считайте тренинг весы.
2: Скорпион.
1: Сегодня окружающие будут особенно часто обращаться к тебе за советом, мудрый Скорпио.
0: О, дельфийский оракул, Скорпио.
2: Стрелец.
0: Значит, случайно, на первый взгляд, события. Стрелец сегодня окажется закономерным результатом прошлых обстоятельств. Это знай.
2: Козерог.
1: Сегодня соблюдение правил неожиданно может сыграть тебе на руку, в Козерог.
0: Так.
2: Водолей.
0: Сегодня вы будете как под рентгеном, дорогие водолеи. Будьте откровенны с близкими, потому что скрыть что-либо от них сегодня все вряд ли у вас получится.
2: Рыбы.
1: Сочетание разных идей и подходов сегодня может привести тебя, рыбы, к необычному результату.
0: А необычный? Надеемся, приятный. Необычный, приятный результат, как обычно.
2: Хорошо. Слушайте час назад.

0: учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintaromebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
3: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: 1 сентября, ребятушки, и это Вундерсала, эксперты породистой, высокохудожественной меланхолии и музыкальные философы Александр Васильев и группа Сплин всем составом на Вундерсале.
1: Та самая музыка, та самая атмосфера и эти эмоции, это все Сплины.
0: Ребятки, мы стоим на пороге розыгрыша двух пригласительных и еще двух пригласительных, две пары комплект, два комплекта по два пригласительных на Сплинов разыгрывать будем прямо вот перед, прямо вот здесь, прям на ладони, прям пред нами все это будет. Ищем сейчас пятого финалиста нашего кода доступа и после чего жеребьёшка.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Мы уже говорили, день выгула черепахи отмечается сегодня.
0: Сегодня про черепашенька. Черепашечка, хорошенькая черепашечка. Внимание, внимание, внимание, внимание. Старинный мультфильм, прославленный мультфильм. Назывался он, ну, который я на солнышко лежу, назывался он, прикиньте, как котенок и черепаха пели песню. Вот так он, такое название.
1: Вот такое было название,
0: ну,
1: да.
0: Такое длинное название, странное, да, как, по сути, да, про то, как они пели песню.
1: Все правда.
0: В мультфильме львенка, у него есть имя. Его называется Рмяу. Прикинь. А как называли его подругу? Черепаху?
1: Большая черепаха.
0: Единица.
1: Лилу.
0: Лилу — это двойка.
1: Матильда.
0: Матильда — тройка.
3: Вторая цифра.
1: 1908 год. В Фолкстонде, это Англия, был проведен первый международный конкурс красоты.
0: Ну, красота спасет мир.
1: Да.
0: А женщина впереди планеты всей. В общем, так, девочки, вопрос в поддавки. Мальчики, держитесь. Если красивая девочка говорит, нужны праймер и консилер, а это для чего?
1: Для макияжа.
0: Единица.
1: Для маникюра.
0: Это двойка.
1: Это витамины для здоровья.
0: Тройка.
3: Третья цифра.
1: В этот день, в 1936 году, 90 лет назад, состоялся финальный матч первого в истории официального олимпийского турнира по баскетболу.
0: А теперь, девчоночки, держитесь. А сколько игроков одной команды одновременно может находиться на баскетбольной площадке во время матча? Ну?
1: 5 игроков.
0: Единица.
1: 6 игроков.
0: Двойка.
1: 8 игроков.
0: Тройка.
3: Последняя цифра.
1: Ну и прямо в этот день, 14 августа, в 1904 году, предприниматель и филантроп Август Домбровский открыл дом безалкогольного общества трезвости «Земельблазма».
0: Ребят, такой дворец построил.
1: О, да.
0: А в каком микрорайоне расположен дворец культуры «Земельблазма» де Юра? Ну-ка.
1: Берги.
0: Единица.
1: Мангали.
0: Это двойка.
1: Ветсмилгравис.
0: Это тройка.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: я отвез в сервис свою машину, и сейчас ее механик чилит. Как раз таки, когда почилит, позвонит мне сразу. Так, дорогие друзья, правильные ответы на код доступа. Принимайте, конечно, ребятки. Значит, мультик действительно назывался «Как львенок и черепаха пели песню».
1: Да.
0: Потому что они там, в принципе, только пели песню.
1: Больше ничем не занимались.
0: Не занимались. Значит, как назвали, значит, подругу черепаху, то есть львенка, де-факто, он рмяу.
1: Рмяу.
0: Львенок рмяу. Вот. А как звали подругу черепаху, задавали мы. Ну, здесь справилось большинство ребята, хотя почему-то половина схватилась за Матильду.
1: Ну и живите с этим.
0: Черепаху называли большая черепаха.
1: Просто большая черепаха.
0: Но вот это вот расхожая эффект Манделы. Покатай меня, большая черепаха. Помните?
1: Было такое, да?
0: Так вот, не было такого. Он говорил, покатай меня. Он не говорил, большая черепаха. Большая черепаха, он говорил до этого. Большая черепаха. Имя никакое. Не Лилу, это вымышленные имена. А Матильда тоже как бы...
1: Тоже вымышленная.
0: Она в контексте этом вымышлена. А так вообще очень красиво. Матильда. Как там было у Хлобыстина? $200. Матильда. Поехали дальше. Если девушка говорит, мне нужны праймеры, консилер, ребята, это для макияжа. Для макияжа. А вот теперь баскетбольный был вопрос. Сколько игроков одной команды одновременно может находиться на баскетбольной площадке во время матча?
1: Только 5.
0: Только 5. Больше нельзя.
1: Запрещено.
0: Иначе тебе штраф. Вот. Ну и в каком микрорайоне расположен дворец культуры Земельблазма, ребята?
1: Конечно же, это Вэтсмилгравис.
0: Вот. Кто-то повелся на Мангале, конечно. Ребят, нет. Гравис. Чудесная страна.
1: Код доступа на сегодня 1-1-1-3.
0: Очень хорошо. Вот именно
1: красивый код доступа.
0: Эти цифры и высылай.
2: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Радио СВХ+.
4: Сегодня в Латвии без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27. Венспилс слепая 20-21, Даугавпилс резкая 19-20, Рига без осадков 24-26 градусов.
3: Радио СВХ+.

0: Истребители НАТО сбили дрон над территорией Латвии. Правительство собирается на внеочередное заседание по поводу ситуации в Air Baltic. Водителям следует быть осторожными вблизи Аглоны. На дорогах паломники. В Риге 9 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Рано утром сегодня истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве миновала, сообщили национальные вооруженные силы. Сегодня рано утром жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алукснинского краев получили оповещение об угрозе с воздуха. В небо были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Дрон был сбит на большой высоте над Ругой в Балвском крае. Согласно имеющейся на данный момент информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. В обследовании места происшествия участвуют военнослужащие из Замесарги и сотрудники государственной полиции. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на обширной территории. Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в национальной авиакомпании Air Baltic. Сегодня Air Baltic должна произвести выплату процентов по облигациям. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли выплатить почти 14 миллионов евро по облигациям. Также правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством авиакомпании договориться с держателями облигаций, отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает возможность того, что нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич сможет остаться на своем посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко оценивает Ринкевича и считает его очень достойным президентом. Он показал способность думать о государстве, независимо от политических сил. Выборы президента должны состояться в следующем году, и избирать его будут депутаты нового состава Сейма. В эти выходные дни во время праздника в окрестностях Агланы движение транспорта может быть замедленным. Водителям следует учитывать, что по дорогам в направлении Агланы передвигаются группы паломников, сообщили в Латвии Свалсцели. Главное богослужение по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы в Агланы состоится в субботу 15 августа. И напоминаем, на время мероприятий праздника города до 4 часов утра воскресенья полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Вантового моста. В субботу движение будет закрыто по всей Старой Риге, в том числе для средств микромобильности, а также участках улиц Кришина, Барвона и Аспазиес. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ.

0: на СВХ Плюс.
1: Наши яхонтовые победители уже в преддверии, так сказать, вожделения. Ну, вернее, вожделеют прямо сейчас, потому что в преддверии нашего большого розыгрыша не разыгрывается сразу два комплекта по два билета на Сплинов. Дамы и господа, замерли в ожидании. Давайте уже, говорит, нам пятого финалиста определим, и тогда уже как бы решится судьба, чтобы было понятно. Потому что ничто для человека не является более комфортным, чем... понимание того, что будет. Давайте.
2: Да. Значит, выбираем последнего финалиста.
1: Давайте.
2: Сегодня пусть будет 18-й.
1: Так.
2: Сверху от СМС.
1: От СМС-ки. Да, хорошо. Будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закончились СМС-ки. 15, 16, 17
2: 18.
1: И... секундочку, 18. Сегодня девочка по имени Ирина у нас становится победительницей. Так, Ирина. Внимание, Ирочку сегодня перст судьбы назначил. Сейчас посмотрю. 88-25 финал телефонного номера. Мы поздравляем тебя. Во-первых, добро пожаловать в когорту. Уже ровно через 6,5 минут свершится
2: большой финал.
1: Большой финал. Добро

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Итак, в этот самый момент разыгрывается две пары билетов на Сплинов, друзья, 5 числа сентября месяца.
3: На Бандерсале.
2: Сплины здесь, а мы там, соответственно. Будь с нами. Итак, дамы и господа, на протяжении этой недели искали мы финалистов. И вот их имена сразу же с присуждением, так как мы сейчас будем играть в кукушонка, жеребьевка будет происходить по средствам как раз-таки игры в кукушонка, когда кукушонок, притаившись среди всех прочих, выкидывает яйца из
4: и остается
2: гнезда. Абсолютно точно. Итак, давайте так. Первым к нам в понедельник присоединился мистер Виталий. И поэтому циферка 1 у него на майке сегодня. Андрюша во вторник. Это цифра 2. Кристоф стал финалистом третьего дня среды. Цифра 3. Четвертым стал Алексей. Обратите внимание, что это 4 мужчины. Вот Алеша под номером 4. Ну и сегодня к нам присоединилась девушка.
4: Девочка.
2: Наконец-таки стало красиво. И Ирина, циферка 5 сегодня для жеребьевочки. Итак, дамы и господа.
4: 4 мальчика и 1 девочка.
2: Мы начинаем. Кукушата, их сегодня двое. Они начинают работать. Пожалуйста. Итак, выкидывают.
3: Нас покидает. Цифра 3.
2: Цифра 3. Кристоф нас покидает. Оказался не кукушонком. Прошу.
3: Нас покидает. Цифра 4.
2: Цифра 4. Алексей тоже оказался не кукушонком.
3: И нас покидает.
2: И нас покидает.
3: Цифра 2.
2: Циферка 2. Андрей. Внимание. Так, циферка 2. Андрей. Ну, соответственно, достаем.
3: У нас остается.
2: Должны остаться у нас.
3: Цифра 1.

0: поздравляем Виталика, который к нам присоединился в понедельник. И мы поздравляем Ирину, которая сегодня в последний вагон успела засунуть сначала клатч, а потом и сама запрыгнуть. Мы поздравляем и вам, Виталий, и вам, прекрасная Ирина. По два пригласительных билета на сплин-офф прямо сейчас высылаются с помощью защищенных сквозным шифрованием
1: WhatsApp'а.
2: Люди-боты.
1: Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди-боты.

0: далеко.
1: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
2: All dreams in one Dreamy.
3: Точное время 9 часов 24 минуты.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
5: СВХ плюс.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл и его друзья.
1: Ребятушки, 14 августа 2013 года запустился мессенджер Telegram, товарищи. Значит, идея создать защищенный канал пришла Павлу Дурову за два года до, когда в его квартиру попытался зайти спецназ. Дуров признался, что тогда понял, что у него нет способа безопасно и конфиденциально связаться со своим братаном Николаем, чтобы сообщить о происходящем. Он говорит, тогда нужно сделать что-то такое, чтобы приложение было зашифрованное. Такое настолько, чтобы никто не смог и догадаться. Ну, вся техническая архитектура Telegram, ребята, держится на разработке старшего брата Павлика. Того самого, которого он хотел предупредить, менты. Значит, Николай Дуров, друзья, значит, кандидат физико-математических с двумя докторскими, вот, создал уникальнейший криптографический протокол, который и обеспечивает высочайшую скорость передачи данных и при этом безопасность мессенджера. Кстати, ну для того, это обычная такая схема, ты выставляешь нешутейный гонорар для того, как бы негодяя, ну здесь помощника, который взломает твой код. В декабре уже 2013-го, после запуска через полгода, значит, Дуров объявляет публичный конкурс, даю 200 тысяч, причем в биткоинах, да, ну, хакеру, который сможет расшифровать мою, говорит, личную переписку с братом в Telegram. Давайте. И, кстати, вот до сих пор никто не смог. То есть тема работает. Ну, поздравляем, по большому счету, нелегкая судьба, да. Но, с другой стороны, и деньги не шутейные.
2: Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелую, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
0: СВХ+.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ.
2: Спасибо. Ну, мы рады. Мы рады. Иришечка пишет. Значит, во-первых, Иришечка одна из двух победителей сегодняшнего нашего сражения за билеты на Сплин. И напишет: ура, впервые что-то выиграла. Но да, обычно за это приходится платить моему мужу. Вот, а завтра девочке Ире исполняется 40 годиков. Спасибо большое за подарок. Любимый радио, любимый ведущий. Люба. Ну, во-первых, так, ну, подарок это такое образно, да? Ты же его заработала. То есть ты честно, с честным трудом заработала свои два пригласительных билета. Вот, и так как билета два, обычно выдыхают сразу два человека рады. Остальные не очень рады, потому что им не достались билеты, конечно. Но два человека точно рады. Тут еще и муж до кучи. Хотя, если он идет с тобой на Сплинов, вот, а ты в этот раз ты спонсором выступаешь, главным меценатом, вот, то тогда, опять же, все-таки два человека. Одно хотелось бы, чтобы три. Муж сказал: я не могу, а ты пошла с подружкой, например. Но мы-то знаем, что он скажет. Конечно, могу.

0: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья со свининой 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Дамас un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Владимир Вэлли, возраст я.
8: На СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Есть идея. А давайте немножечко поделимся сокровенным. Без имен, конечно, без имен. Я просто рассказываю, значит, две истории, которые сейчас только-только форсятся. Значит, представьте себе японский океанариум. Ну, и сейчас в японском интернете очень популярно стал один краб. Представьте себе краб, ну, такой краб, не как обычный вот такой плоский краб, а такой краб, который в японских морях там обитает. Знаете, там у него есть большое туловище, и у него такие довольно весьма длинные ноги-клешни. Такие длинные, да? То есть вот такой вот какой-то супер длинноногий лангуст. Вот он живет в океанариуме. И последнее время, знаете, что храняка делать начал? Он, внимание, там, ну, помимо него же, и там еще живут обитатели, и там есть морская звезда. Так вот, он приноровился, когда подходит к стеклу зрители, он хватает клешней звезду и как бы показывает ее зрителю. И, возможно, вполне возможно, он как бы, ну, наоборот, он ею как листочком закрывается, чтобы не видеть тебя некрасивого, вот, или красивого, но слишком красивую. Ну, вот, но выглядит это так, как будто он показывает всем. И причем это стало настолько популярно, вот, у него, то есть он постоянно это делает, что, сотрудники зоопарка сжалились именно над все время страдающей морской звездой. И они подменили ему и, ну, сделали, ну, кинули искусственную. Теперь он не заметил, продолжает работать с искусственной звездой. Это первая история, да? Баллада о подмене. Ну и вторая история туда же. То же самое, только что как бы сообщили. Значит, представьте себе, Roblox, знаете, что такое, да? Значит, онлайн-игра, которую любят очень дети, причем очень мало, да, очень велико, конечно же. Но, тем не менее, но зачастую там появляются еще и негодяи, которые начинают творить бесчинство, общаясь с ребенком. Ты же не хочешь, чтобы с твоим ребенком общался какой-то мужик, да? Ну, то есть, короче, что делает отец? Он создает с помощью чата GPT, значит, мир, Roblox, да, в котором нету персонажей, имеется в виду, то есть игровой процесс весь занимает, назовем это так, роботы. То есть нейросетка заменяет всех остальных игроков в этом мире, который специально создан под этого мальчика. Ну и, соответственно, мальчушка играет уже месяц, подмены не видит, все отлично, общается с нейросеткой и чувствует себя хорошо. В общем, смотрите, я вот эти две истории сопоставь, я вдруг понимаю, что это баллада о подмене. Слушайте, есть, значит, задача. Внимание, есть ли в вашей жизни какая-то... Была ли в вашей жизни какая-то подмена, которую, ну, не заметили или не сразу заметили? И было время, когда как бы все происходило. Именно это, такие коротенькие истории, швырни. Естественно, мы имя твое называть не будем. Мы его поменяем вообще на совершенно другое. 25-45, 25-25. То самое, подмена, которую не заметили. И слава богу!
3: Не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь глупо.
0: СВХ плюс.

0: РВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Это наша пятница на лайте, дамы и господа. И вы решили немножечко, знаете, чутка откровенности. Ну, естественно, все конфиденциально. Все идут по программе защиты свидетелей. Подмену, которую не заметили. Я расскажу историю, ну, не свою, а которую мне рассказала наша подруга. У нее сын. Вы представьте, мальчугану там 5 лет, и все. Значит, она его воспитывает одна. Ну и, соответственно, сын говорит, я хочу в хоккей. И она его записывает на фигурное катание. Ну а что, изначально ты как... И телега такая, что... Ну, сначала, как в хоккее, все сначала учатся кататься на коньках, это же логично. И вот год проходит, и он говорит, а когда нам уже клюшки дадут? И вот, но год все продолжалось. Хотел сказать, нет, не скажу. Назовем это Олегом. Мне как-то написали из французского журнала «Мод», что им понравилась моя иллюстрация. Ну, я, естественно, ну, им ничего не рисовала. Оказалось, что в Риге есть моя одноименница, однофамильница, то есть полная тезка, и одногодка еще, и тоже дизайнер, прикиньте. К своему стыду, я эту иллюстрацию перерисовала, и в журнале она была таки опубликована. Ну, как бы подмена, но имя, фамилия автора работы, ну, как бы все совпадает, правильно? Все совпадает. Более того, написали не ей, а написали вам, правильно? Вот и хорошо, пожалуйста. Бертольд пишет, на работе попросил коллегу посидеть вместо меня последние 2 часа. Вот он из как бы, ну, из соседнего отдела посидел. Начальник дважды прошел мимо, даже поздоровался, подмену не заметил. Хорошо. Хорошо, хорошо. Разбила любимую кружку мужа. Но как разбила? Отбилась ручка. И я понимаю, что это какая-то из Мюнхена. Какая-то супер... Самая счастливая, если пить не из нее, то вообще не вставляет, естественно. Ручку тихонечко приклеила. Вот. Полгода живу с этой тайной. Молодец. Ой, я вас умоляю. Столько раз вместо домашнего пирога покупала готовый в магазине. Перекладывала его, естественно, в духовку. Свекровь попросила рецепт. Жил на даче у друга, и там, пока его не было, грохнул банку с дорогим кофе. Банка осталась цела, а вот кофе, естественно, собирать веником не стал обратно в банку. Поменял на обычный, молотый из супермаркета. Никто вроде не заметил.

Муж попросил приготовить его любимые котлеты. Как вы думаете, куда я пошла, я купила? Сказала, что вот сама, пожалуйста, обжарила, но с пылу, с жару. Сказал, что в этот раз особенно удались. Ну да. Подарок жены. Подарила мне рубаху, говорит, носи на здоровье. Надо было же умудриться. На работе задел, как неловко, и она порвалась за уголок остренький. Судорожно искал, нашел, где купила.

съел ночью шоколадку сына. Вот. Гори в аду. Съел ночью шоколадку сына. Утром купил такую же, пока он спал. Положил на место. Он, правда, удивился, говорит, там орехи были вроде другие. Ну, все, преступление осталось нераскрытым. 25-45, 25-25, ребята, подмену, которую, слава богу, не заметили.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27, в Вентспилсе Лиепае 20-21, в Даугавпилсе Резекне 19-20, в Риге без осадков плюс 24-26 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Хакерская атака на ЦСДД не была случайной. Истребители НАТО сбили дрон на территории Балтского края. Под Юркалне блокирована дорога Лепая-Венспилса в Риге 10 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После хакерской атаки на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД мотивы злоумышленников пока неизвестны. На данный момент нет признаков того, что полученные из системы персональные данные были использованы. Заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс рассказал, что объем полученных в результате атаки данных велик, однако его еще уточняют. Хакеры могут попытаться использовать полученные данные, персональные коды для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве подтверждения личности. В таком случае на телефон может прийти уведомление с просьбой подтвердить запрос, поэтому следует быть внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не отсылали, подчеркнул Тейванс. Он также пояснил, что атака на ЦСДД была не случайной, а спланированной. Каким именно образом она была осуществлена и где находилось уязвимое место системы, предстоит установить в ходе расследования. Рано утром сегодня истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве миновала, сообщили национальные вооруженные силы. Сегодня рано утром жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балтского и Алукстненского краев получили оповещение об угрозе с воздуха. В небо были подняты истребители миссии НАТО. Дрон был сбит на большой высоте над Ругой и в Балтском крае. Согласно имеющейся на данный момент информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. В обследовании места происшествия участвуют военнослужащие, замесарги и сотрудники государственной полиции. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на обширной территории. Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в национальной авиакомпании AirBaltic. Сегодня AirBaltic должна произвести выплату процентов по облигациям. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли выплатить почти 14 миллионов евро по облигациям. В минувший вторник правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством авиакомпании договориться с держателями облигаций, отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Премьер-министр Андрис Кулбергс допускает возможность того, что нынешний президент Латвии Эдгар Ринкевич сможет остаться на своем посту на второй срок. Кулбергс отметил, что высоко оценивает Ринкевича и считает его очень достойным президентом. Он показал способность думать о государстве, независимо от политических сил. Выборы президента должны состояться в следующем году, и избирать его будут уже депутаты нового состава Сейма. Сегодня утром на дороге Венспилс-Гробиня под Юркалне столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение на этом участке пока полностью блокировано, сообщили в полиции. На выходных нас ждет теплая летняя погода, 25-28 градусов. На следующей неделе температура воздуха не превысит плюс 18-23, а ночью местами ниже плюс 10. Осадки преимущественно кратковременные, местами возможны сильные дожди и грозы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков немного выше обычного для августа. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: В магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА «Дамбия 3А».

0: Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Люди бодрые и люди хитрые. Друзья, быстренько почитаем ваше сообщение на заданную тему, подмена которую не заметили. Естественно, все идут по программе защиты свидетелей. Олесенька, привет. Не будем пока читать твою записку. Рассказ от Кирилла. Вымышленного, конечно же. Дочь забыла испечь детям печенье на школьную ярмарку. Купила готовое. Разложила по домашним контейнерам. Первое место мне не дали, конечно, но разобрали. Все хорошо. Я думаю, что это прям, эль классико, друзья. Еще воображаемый Глебушка пишет. Друг попросил поливать цветы, пока он с женой в отпуске. Ну, как вы думаете, что произошло? И один все-таки я задушил. Купил такой же, поставил на место, уже 2 года растет. Свидетель моего преступления нет-нет, да глаза, когда я прихожу в гости, все-таки падают. Работает, никто не заметил. Муж случайно запорол мою старую, очень хорошую и редкую разделочную доску. И надо отдать должное, нашел такие. Вот, значит, ты купил точно такую же. Я заметил только через месяц. Вот. В принципе, по сути, он сам признался. И тогда случилось. А вот с сыном тоже было, значит, надели коньки. Вот, надо выходить на лед. А у него истерика. Клюшку-то не дали. А это было, я понял, да? Это про рассказ о том, как один мальчик целый год занимался фигурным катанием в надежде, что им дадут скоро клюшку и наденут шлему. А, возможно, даже и как бы поставят в ворота. Занималась я тогда много лет назад немецкими боксерами. И это, я так понимаю, не спорт, а собаковедение, коневодство. И родились у меня в понете 2 рыженьких и 2 беленьких. Значит, соответственно. Но тогда белые боксеры вообще были очень большая редкость. И в Латвии, в принципе, их было очень-очень мало. Ну, значит, один мальчик жил, Фабиан, жил, значит, у клиента. И мы с ним так довольно тесно общались, с этим клиентом. Тут я еду на... куда-то еду на загрузку, вот, а он туда, к подружке. И помогает ей с переездом. В общем, смотрю, бежит Фаби, запрыгивает ко мне в машину, багажник открытый. Я говорю, господи, как же так-то? Позвонила хозяину, хозяин трубу не берет. Думаю, ну ладно, заберу к себе. Моя собака, моя, в конце концов. Мой же щенок, правильно? Потом сделал втык за то, что собака бегает без поводка, вот так вот, без присмотра. Вот, ну и Фипчику хороший мой, значит, приехал. Ничего себе, телега такая. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте сделаем таким образом, дорогуша. Ой, дорогой мой зоопсихолог. Давай так, я немножечко...

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, помните эту историю, которую написала нам зоопсихолог о том, как у нее родились щенки? Одного белесенького она отдала, вот, а потом помогала хозяину с переездом. Ну, как бы, получается, как бы, ну, собака знакомая, там все, да, и в определенный момент уже собиралась там уезжать, короче, смотрит собака на улице без присмотра. Думаю, проучу, собака-то моя, да, ребеночек все-таки, да, привожу собаку домой, значит, все, покормили, поигрались, отлично. Звоню нерадивому другу, говорю, ну чё, как дела? Тот такой говорит, нормально. Ты как? Он говорит, а как собака? Это нормальная собака. Что идет? Вот лежит, тут без. Ты уверен, что это твоя собака? Ну, чё, конечно, уверен. Это же моя собака, я знаю. И тут я понимаю, зоопсихолог пишет, что я взяла собаку. Не его. Ну, естественно, сразу же поставила объявление на Фейсбуке. Везде, ну, кругом там раскидала везде. В общем, приехала женщина забирать. Вот такая вот подмена, которую никто, в принципе, не заметил. Ну, за исключением той самой женщины, у которой реально собака. Но, с другой стороны, собака должна быть всегда что? Рядом и под контролем. Спасибо. Вот такая вот история. А вот это ощущение я даже представить себе не могу. Которое вот как раз испытал на себя зоопсихолог. Реально киднеппинг. Кстати, как собачья кража называется?
0: Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые. Все, да, да.

0: kartes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Предложение уже в Бунеции в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеции в АБЦ.
3: Iestartēja jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlējies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlējies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на sfinance.lv.
7: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
8: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на лаборатория.лв и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 01006830.

активного отдыха Гипмарупита для того, чтобы продлевать время там, где действительно подготовлено место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения. Сегодня ищем пятого финалиста, и сразу же производится жеребьевка, и две подарочные карты по 50 евро каждая уже найдут своего победителя, ребята.

0: заснешь, пока я рядом. Конечно, я говорит, тоже храплю. Ну что, все, ребятушки, давайте клевету на Левитана запускаем.
1: Что? Что ты говоришь?
2: Клевета на Левитана.
0: Ну что, закрывать сезон пока еще рановато, еще погожих деньков хоть отбавляй, друзья, и в этот самый момент парк активного отдыха Ип-Марупит напоминает о том, что все подготовлено, друзья, если еще не были, настоятельно рекомендуем, здесь есть все для того, чтобы на природе отдыхать с чувством и с радостью, ребята, и прокат суп-досок, соответственно, и водоем, и пляж, и площадка для пляжного волейбола, и баня, и уютный домик для ночевочки, например. Пространство оборудовано для празднования всего чего угодно. И дни рождения, и встречи с друзьями, ребята, и корпоративные праздники. Ну, кстати, для хвостатых тёселей есть собственный пляж. Вот, так что добро пожаловать, если с питомцем, питомцем. Отдыхай, празднуй, наслаждайся временем, проведенным на природе с близкими. В Ип-Марупит невозможно заехать всего на пару часов. Друзья, подарочная карта на 50 евро. И да не одна, да целых две от парка активного отдыха Ип-Марупит. Буквально на наших глазах все это сегодня и произойдет. Пятый отборочный тур. Нам нужен пятый финалист. Четыре у нас уже есть в обойме. И сейчас будет задание. По своему радиоприемнику или в своих наушничках вы услышите два раза одно и то же повторенное, одна и та же повторенная фраза, вот, которую... Соответственно, звучит, ну, так себе. Ваша задача понять, что за фраза, и быстренько транскрибировать, то есть перевести это из голосового в текст, разобравшись, что там... В общем, что услышали, то пишите. И по большому счету сравниваем ответы тех, кто абсолютно правильно услышал сегодня. Желаем удачи. Дважды повторяем, после чего вы уже пишете и отсылаете. 25, 45, 25, 25. Клевета на Левитана. Все с полным ртом. Ну что, поехали спокойненько. Внимание, весь внимание. Поехали.
3: Не зовите на пикник Николая. Он всех загрузит. Что мясо вредно. Не зовите на пикник Николая. Он всех загрузит, что мясо вредно.
2: Радио СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья
2: перегородились. Ну, Рига готовится, ребята. Рига готовится. Дым-да. Естественно, на этих выходных и суббота, и воскресенье, друзья, огромнейшая программа. Меня немножко в ступор поставил один из наших. Говорит, слушай, что с программой на, значит, вот, на эти два дня? Может, расскажете? Слушай, я когда открыл вот программу, есть официальный сайт, на котором опубликована, ну, непосредственно вся информация. Я когда открыл, я за голову взял. Если начать рассказывать программу, это настоящий ад. Потому, по причине того, что везде будет происходить параллельно все. Ригасвасара, так он называется. Ригасвасара.лв, вся исчерпывающая информация. Но вкратце могу сказать из того, что есть. Во-первых, так, уже все, в основном все начинается в районе 12 часов. Но, допустим, на Домской площади ремесленный рынок начинает работать уже в 10. Возле Конгресс-холла Рижский футбольный фестиваль происходит. Ребята, это Конгресс-холл. В Парке Победы большая семейная программа «От Лайбринуму». То есть «Открой чудо для себя». Это Парк Победы, например. Что еще? Вернжанский парк. Там праздник Рига с Драугица и Эмас Брауца. Друзья Риги приезжают в гости. Очень хорошо. Концерты, развлечения, мастер-классы. Старт уже в 12 часов и до 10. Вот. Значит, главная праздничная программа «От Ригу». Значит, естественно, на Красмала у нас с часу дня до 2 часов ночи концерты, развлечения, творческие активности. Вот, кстати, с 14 до 15.00, это в субботу, на набережной можно будет увидеть специальное шоу от Red Bull Racing. Значит, с автомобилем Формулы-1. Болид, действительно, его катали на этом самом, на трамвае с пьедесталом, с специальным натуральным болид Формулы-1. И, я так понимаю, там будет тестовый, ну, не тестовый заезд, а шоу-заезд. Как же он называется? Тест, нет, не тест, не тест. Значит, будет специальное шоу с участием этого автомобиля. Можно, если никогда не видели, как журчит, назовем это так, болид Формулы-1, но это можно будет посмотреть как раз-таки в субботу в 14 до 15. Ну и воскресный день, значит, главная программа на 11 ноября Красмала будет продолжаться. Территория праздника до 2 часов ночи будет шуметь, да? Ну и, соответственно, общественный транспорт, что у нас в Риге, бесплатный. И 15-го, и 16-го общественный транспорт в столице бесплатный. Городские платные парковки становятся тоже бесплатными. Вот, но смотрите, там не везде можно будет припарковаться. При этом в центре на 11 ноября значительное ограничение движения, так что к этому нужно быть готов. Вкратце так, дорогие друзья, Рига будет стартует уже с завтрашнего дня и в режиме фактически нон-стоп до самого конца воскресенья.
0: СВХ+.

0: Катюша Хаусмастер. Слушай, ты все равно написала неправильно. До скольки досчитать? От 1 до 70. Напиши просто цифркой. Нет, 43-й не надо, пожалуйста. Хотя давай. Напиши сверху или снизу, пожалуйста.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
5: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky and More Kids, улица Донтас, 19А.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
7: СВХ плюс.

0: люди бодрые. Владимир Белл.
1: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Итак, ребятки, все, наступает тот самый момент, который называется «Момент истины». Прямо сейчас мы, я уже, мне, я дал задание, вы справились с ним, причем справились неплохо. Вот, задача была сегодня понять эту фразу: «Не зовите на пикник Николая, он всех загрузит, что мясо вредно».
3: «Не зовите на пикник Николая, он всех загрузит, что мясо вредно».
2: Ну, справились на ура, ребятки. И мне пришлось посчитать задачу. Я попросил до скольки считать у одной из наших играющих, но сегодня неправильно отвечу своих девочек, потому что ей уже все равно терять нечего. Вот, досчитался я сегодня в конечном итоге до мальчика по имени Анатолий. Проверил, не зовите на пикник Николая, он всех загрузит, что мясо вредно. Еще, конечно, очень приятно увидеть, хотя это и не есть задача. Пунктуация. Да, то есть все, прям он, прям все аккуратненько расставил, запятые красиво. В конце точку забыл. Можно я подушню? Анатолия, твой телефон заканчивается на 8320. Добро пожаловать в когорту финалистов. Мы буквально уже через одну песню проведем нашу жеребьевку по системе Кубушона.
1: Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ плюс. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ну что, да, добро пожаловать! Начинается тот самый момент для пятерых людей. Изначально это 5 финалистов, по большому счету. Но дело в том, что у этих финалистов еще есть и друзья, с которыми, конечно же, приятно будет провести время в парке развлечений и активного отдыха на природе со всеми вытекающими последствиями, конечно же, радостью, счастьем, воспоминаниями, фотографиями и так далее. Гипмару Пита, дамы и господа, значит, выставляет на кон 2 подарочные карты. У нас 5 финалистов и 2 будут обладателя. Соответственно, схема предыдущая, схема кукушонок в гнезде 5 яиц, 2 кукушата, 2 кукушонка будут выкидывать по одному. Сразу же пометили мы и присудили каждому из наших финалистов порядковый номер. Рэм у нас поступил в понедельник, у него циферка 1, Артем циферка 2, 2. Верочка под номером 3 выступает, у Елены прекрасницы на майке номер 4. Ну и Анатолия присоединился к нам сегодня. Ему дали 5 номер. Соответственно, по порядку. Итак, у нас 2 кукушонка сейчас будет выкидывать 3. Давайте посмотрим. Итак, поехали. Первый нас покидает циферка 2. Это у нас Артемка. Записали. Так, поехали. Следующий нас покидает циферка 1. Это кто? Рэм. Так. У нас очень важно сейчас, кого выкинут 2. Сейчас. И выкидывается циферка 4. Моншеры. Циферка 4 нас покидает. И, соответственно, у нас остаются номер 5 и номер 3, дамы и господа. Под номером 5 у нас Анатолий. Только что у нас раз. И номер 3, девочка по имени Верочка, становится обладательницей 50-евровой подарочной карты. Вот. Для себя, для своих друзей от парка отдыха на природе Гипмару Пита, парк активного отдыха. Добро пожаловать и спасибо большое. Вот. Всем остальным в любви очень повезет, кстати.
0: Владимир Вал.

Все, что должны были сделать, мы сделали. Вот, все раздали, и подарки, и призы, и билеты, и все пристроили. И это просто радость объявить о том, что, в принципе, рабочая неделя подходит у нас к концу. У вас тоже она подходит к концу, немножечко, единственное, нужно поднапрячься. Ну и, конечно же, дорогие друзья, те, кто в отпусках, если это вас не касается, мы вас просто очень любим и, конечно, завидуем черной завистью. Так было и будет всегда. Все, через минут уже 10 в эфирной студии Полина Кузьмина. Вот мы заканчиваем свою радиотрансляцию. Для чего? Для того, чтобы, назначив вам рандеву на понедельник, снова встретиться уже отдохнувшими, загоревшими, выросшими. Любим, а очень безумно просто.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии без осадков. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 18 до 27. Венспилс, Лиепая 20-21. Даугавпилс, Резекне 19-20. В Риге без осадков 24-26 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Хакерская атака на ЦСДД не была случайной. Украден большой объем данных. Истребители НАТО сбили дрон над Балтским краем. Авария под Юркалне, дорога блокирована. Двое погибших. В Риге 11 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После хакерской атаки на информационную систему дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД мотивы злоумышленников пока неизвестны. На данный момент нет признаков того, что полученные из системы персональные данные были использованы. Заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тейванс рассказал, что объем полученных в результате атаки данных велик, однако его еще уточняют. Хакеры могут попытаться использовать полученные данные, персональные коды для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве подтверждения личности. В таком случае на телефон может прийти уведомление с просьбой подтвердить запрос, поэтому следует быть внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не делали, подчеркнул Тейванс. Он также пояснил, что атака на ЦСДД была не случайной, а спланированной. Каким именно образом она была осуществлена и где находилось уязвимое место системы, предстоит установить в ходе расследования. Сегодня рано утром истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве миновала, сообщили национальные вооруженные силы. Сегодня рано утром жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алукснинского краев получили оповещение об угрозе с воздуха. В небо были подняты истребители миссии НАТО. Дрон был сбит на большой высоте над Ругаи в Балвском крае. Согласно имеющейся на данный момент информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. В обследовании места происшествия участвуют военнослужащие ЗМСРГИ и сотрудники государственной полиции. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на обширной территории. Кабинет министров сегодня на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в авиакомпании AirBaltic. Сегодня AirBaltic должна произвести выплату процентов по облигациям. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли выплачивать почти 14 миллионов евро по облигациям. В минувший вторник правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством авиакомпании договориться с держателями облигаций, отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Сегодня утром на дороге Венспилс-Гробиня возле Юркалны столкнулись легковая машина и грузовик. Два человека погибли. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, а движение транспорта там полностью заблокировано. На этих выходных нас ждет теплая летняя погода 25-28 градусов, но а на следующей неделе температура воздуха уже не превысит плюс 18-23. Осадки преимущественно будут кратковременными, местами возможны сильные дожди и грозы. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков немного выше обычного для августа. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Кей, а пить или утрами, наверное, в 1:07 рановато. Впрочем, может быть, если у вас отпуск, это уж вы сами там решайте, как и что. Пятница сегодня, 14 августа, замечательный день. Чувствуется, что впереди уикенд уже. Тут тоже по радио прошлась, с коллегами поговорила. И тут такое настроение пятничное действительно царит. Все улыбаются, у всех все в порядке, все строят планы на выходные. Многие останутся в Риге для того, чтобы насладиться гулянием. Я тут приезжала как раз мимо набережной, там уже сцену такую соорудили, а также в реке какие-то инсталляции, стальные каркасы, вероятно, там что-то нас удивят каким-то еще шоу или лазерным, или салют. Ну, в общем, будет действительно интересно, грандиозно. 825 лет исполняется только один раз. Впрочем, погоду синоптики тоже нам волшебную летнюю обещают на предстоящие субботу и воскресенье, так что я допускаю, что многие из наших радиослушателей все же уедут за город для того, чтобы насладиться настоящей летней погодой. Пусть все ваши планы непременно сбудутся, но а ближайшие 4 часа мы здесь на оранжевой волне вместе. Радиостанция СВХ Плюс. Всем привет!
1: СВХ Плюс, Полина Кузьмина, твой драйв в разгар дня.

Слабые или умеренные температуры воздуха от плюс 18 до плюс 27, да, действительно жаркий день. Венспилс и Репа и там попрохладнее, плюс 20-21. Впрочем, в Даугавпилсе и Резекне тоже не супер жарко, плюс 19-20. Самая жара в Риге без осадков и плюс 24, плюс 26. Кое-где на солнце будет еще выше температура, поэтому будьте внимательны и аккуратны под прямыми солнечными лучами вот в этот в часы пик с 11 до 16. Старайтесь как-то не находиться или тогда берегите, пожалуйста, себя. Самого прекрасного тебе денечка, это пишет Инс. Инс, вам тоже иногда нужно просто замедлиться и насладиться моментом. С добрым утром, утренний привет. Здесь собачки, здесь мишки игрушечные. Спасибо, очень действительно приятно вам тоже. Иван, здравствуйте, классного дня, великолепного настроения. Я завтра до 12 поработаю и в город

0: Гуляка. Собака Гуляка. Это вы себя так называете или с собой собачку возьмете? Ну, я бы, кстати, на такие мероприятия животных не таскала. Во-первых, потому что будет людно. А во-вторых, не все люди любят собак, к сожалению. Я, конечно, к таким с подозрением отношусь, но, извините, у каждого свои отношения и взаимоотношения с животными. Плюс завтра обещают тоже жаркий день. Вот поэтому представьте, как вот брать, зачем брать собаку, если лучше пусть она останется дома, хотя тоже у каждого свои там, в общем, кто-то хорошо переносит жаркую погоду, кто-то плохо. Но я лично на большие мероприятия не беру с собой собак. Один раз так случилось, гуляли, и, по-моему, ярмарка была рождественская, ну, тоже там кто-то на лапу наступит, кому-то действительно не нравятся мне собаки просто такого вида, как это говорят, бойцовского, хотя такое, в принципе, не существует. Но, тем не менее, да, не всем мои собаки нравятся. Так, 1:19, всем отличного настроения, вам пишет, это я про себя, собака Гуляка. Ясно, ну, а какой вы породы, расскажите, пожалуйста, сенбернар громадный или маленькая чивава, но злая по натуре. Так, давайте мы продолжим. Да, вот Наталье тоже пламенный привет. И еще от одной Натальи тоже пожелание всем нашим радиослушателям классной пятницы. Спасибо вам, девчонки.
1: СВХ+.

0: время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
1: in one dreamy. Точное время 11:22.
2: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

именах и именинах, то сегодня это Зелма, Вирма и Земгус. Мы вас поздравляем от души. Ну и также хочу напомнить, что программа, где мой коллега Дим Харов зачитывает ваши поздравления, выходит каждый будний день после 15, называется она «Хорошие новости». Там, собственно, и звучат хорошие новости, и, соответственно, ваши теплые слова и пожелания именинникам. Вижу, что уже присылаете, не волнуйтесь, все обязательно передам. 25-45-25-25. Наша линия открыта для вас. Яркой пятницей, пишет Сергей. Здесь вот тоже картинка и пожелание для всех слушателей. Пусть эта пятница будет яркой, как любимая музыка, веселой, как отличная компания, теплой, как солнечный день. Улыбайся чаще, танцуй, люби, живи на полную пятницу. Это маленький праздник, который мы заслужили. Здесь я с вами соглашусь. И пусть каждый момент сегодня будет незабываемым. Жизнь слишком коротка, пишет Сергей, чтобы ждать выходных. Делай ее яркой уже сейчас. Ну и план у нас тоже на сегодняшнюю пятницу, 14 августа. Давайте запишем. Отпустить заботы, включить драйв, собрать друзей, ловить моменты и быть счастливыми.

Начиталась вообще, изучаю программу мероприятий на ближайшие выходные, когда Рига будет отмечать. И уже сейчас вовсю готова это сделать свой 825-й день рождения. Вот в ближайшие дни наша столица буквально превратится в такую одну большую праздничную сцену. Уже сегодня вечером, 14 августа, праздник стартует на Ратушной площади. Будет и музыка, будет и какой-то свет умопомрачительный. Обещают нам современные технологии. На сцене всякие разные международные дуэты. Соседи-литовцы тоже к нам приедут. В общем, интересно. Еще сегодня и завтра в оперном сквере напротив Национальной оперы работает специальный ресторан. Называется он «Открой окно в Ригу». Там уже гастрономическая специальная программа и меню, и, безусловно, музыка тоже будет звучать. Но, безусловно, самые главные гуляния и самый главный праздник завтра, 15 августа. Тут надо отметить, что Рига будет праздновать сразу на нескольких площадках. Например, на набережной 11 ноября там концерты, там мастер-классы, еда, всякие фудкорты и музыка, много музыки. Будет и Озолс, и Sudden Lights, и Citizen, и многие-многие другие. Вечером большая программа, которая называется «Моя партитура Рига». Здесь уже Шипси, Ая Андреева и другие замечательные латвийские артисты. Но это, конечно, еще не все. После концерта на Даугавой, вот что как раз я сегодня видела, эти установки, какие-то стальные такие каркасы, там вот собирали прямо на воде, обещают лазерное шоу какое-то умопомрачительное, обещают видеошоу. И вот эти конструкции, это будет шоу фонтанов. Очень интересно будет посмотреть. Там масштабно, масштабно. Потом праздник уже продолжится с диджеями. Старая Рига тоже превратится в огромную сцену под открытым небом. Обещают нам джаз, мимов, клоунаду, уличные артисты и даже японское искусство движения буто. А финалом станет общий флешмоб на Ратушной площади. В Верманском саду тоже музыка и гости из разных стран. В Парке Победы уличные артисты со всей Европы. И гигантские деревянные игры. Это понравится детям, конечно же. Любителям спорта тоже будет где развернуться. На эспланаде баскетбольный турнир. Возле конгресс-холла футбольный фестиваль. А на улице Экспорта настоящий моторный праздник, демонстрация болида, Формула-1, дрифт и также трюки раллийные разные. За рулем в том числе латвийский гонщик Мартинш Сескс. Так что вот наша столица, особенно завтра, будет просто сиять, отмечать, и мы все приглашаемся, правильно? Нас приглашают, в общем, 825 лет, возраст серьезный, надо отметить, круто!

если вы, например, хотите искупаться, и у вас есть такая возможность, знаете, что вода в море прохладная, не слишком теплое море. Температура воды у побережья сейчас составляет 16-19 градусов. Так, в Лепе, Вентспилсе и Риге вода прогрелась до 18, в Юрмале было 16-17, даже прохладнее. Сегодня плюс 19 зафиксировано в Вентспилсе, Салатсгривском и Скульском портах, а также у западного мола Даугавгривы. Кому подходит такая вода, можете освежиться. В Колке, Рое и Мерсарксе вода примерно на градус холоднее. В реках и озерах ситуация немного приятнее. В крупнейших водоемах страны температура воды составляет 16-21. При этом на западном побережье Курзама в выходные спасатели могут поднять красный флаг. Прежде всего в Лепе и Вентспилсе он означает запрет на купание из-за больших волн и сильных течений. Поэтому сегодняшний день прекрасен для пляжа. Тепло, солнечно и до плюс 26 градусов, но кое-кому надо работать. Кто может себе позволить выехать даже днем для того, чтобы позагорать и покупаться, съесть вкусное мороженое, намазаться кремом, надеть красивое платье или рубашечку, то я за вас очень рада. Что же у нас потом? По прогнозам синоптиков, с воскресенья в Латвии температура воздуха начнет снижаться, местами уже начнут там дожди идти, а на следующей неделе температура воздуха в основном не превысит плюс 18-23, ночи станут прохладнее, плюс 10 всего.

0: Kurzemē aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Uzņēmēji Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV – tavs palīgs būvniecībā.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: СВХ плюс.

0: Love is all we need, Mon Ami. По-моему, все языки вспомнила, которые изучала в школе Нюша. 11:54, 14 августа на календаре. Кстати, сегодня свой день рождения, 13-летие, отмечает Telegram. Да, именно 14 августа 2013 года появилась первая версия мессенджера для iPhone. Уже через 2 месяца вышла версия для Android. Создатели братья Павел и Николай Дуровы. Изначально Telegram задумывался как быстрый и защищенный мессенджер, но за 13 лет превратился практически в отдельную цифровую вселенную. Сегодня Telegram входит в 5 самых скачиваемых приложений в мире. В 2025 году впервые перешагнула отметку в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Интересный факт. Telegram начинался с очень таких скромных масштабов. В октябре 2013 у него было всего около 100 тысяч ежедневных пользователей. Но уже в декабре 2014 года сервис доставлял 1 миллиард сообщений в сутки. Сегодня это уже не только переписка, огромные каналы, группы до 200 тысяч участников, боты, видеозвонки, голосовые чаты, истории, файлы практически любого типа и даже собственные мини-приложения. Еще Telegram необычен тем, что обычные облачные чаты синхронизируются сразу на всех ваших устройствах, то есть можно начать писать на телефоне, продолжить на компьютере и ничего себе там не пересылать. В общем, с 13-летием поздравляем Telegram. И, конечно, если вы тоже используете это приложение, не забудьте подписаться, ну, например, на телегу бодрости, которую ведут наши ребята утренние, замечательные Владимир Вэлл и Саша Буслаев. Вчера выложен был пост о затмении. Вот здесь вот фотографии солнечного, частичного солнечного затмения в Рагоцемсе. Действительно очень красиво. И есть что дополнить, кидай в комменты. И здесь вот в комментариях тоже слушатели делятся своими затмениями. Что-то здесь с юмором тоже. Ну, и Вакар Булли. И вот тут такая даже интересная пикантная фотография. В общем, заходите, посмотрите. Плюс ко всему, это возможность насладиться какими-то эксклюзивными музыкальными файлами. Так что вот мне эта телега бодрости очень нравится. И, конечно, общий канал радиостанции СВХ Плюс тоже вступайте. Нам будет очень приятно.
1: СВХ Плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 18 до 27. В Вентспилсе и Лиепае 20-21, в Даугавпилсе и Резекне 19-20, в Риге без осадков и плюс 24-26 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Хакерская атака на CSDD не была случайной. Украден большой объем данных. Истребители НАТО сегодня сбили дрон над Балтским краем. Авария под Юркалне. Дорога блокирована до сих пор. Двое погибших. В Риге полдень и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После хакерской атаки на информационную систему дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД мотивы злоумышленников пока неизвестны. На данный момент нет признаков того, что полученные из системы персональные данные были использованы. Заместитель руководителя Центра кибербезопасности ЦРТЛВ Варис Тайванс рассказал, что объем полученных в результате атаки данных велик, однако его еще уточняют. Хакеры могут попытаться использовать полученные данные, персональные коды для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве подтверждения личности. В таком случае на телефон может прийти уведомление с просьбой подтвердить запрос, поэтому следует быть внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами его не отсылали, подчеркнул Тейванс. Он также пояснил, что атака на CSDD была не случайной, а спланированной. Каким именно образом она была осуществлена и где находилось уязвимое место системы, предстоит установить в ходе расследования. Сегодня рано утром истребители союзников НАТО успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Латвии. Угроза в воздушном пространстве миновала, сообщили национальные вооруженные силы. Сегодня рано утром жители Аугждаугавского, Прейльского, Резекненского, Балтского и Алукснинского краев получили оповещение об угрозе с воздуха. В небо были подняты истребители миссии НАТО. Дрон был сбит на большой высоте над Ругой в Балтском крае. Согласно имеющейся на данный момент информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. В обследовании места происшествия участвуют военнослужащие, замесарги и сотрудники государственной полиции. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на обширной территории. Кабинет министров сегодня в полдень собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть сообщения о текущей ситуации в национальной авиакомпании Air Baltic. Сегодня Air Baltic должна произвести выплату процентов по облигациям. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли выплатить почти 14 миллионов евро по облигациям. В минувший вторник правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством авиакомпании договориться с держателями облигаций, отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Сегодня утром на дороге Венспилс-Гробиня возле Юркалне столкнулись легковая машина и грузовик. Два человека погибли. На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Движение транспорта там до сих пор заблокировано. В эти выходные дни во время праздника в окрестностях Агланы движение транспорта может быть замедленным. Водителям следует учитывать, что по дорогам в направлении Агланы передвигаются большие группы паломников, сообщили в Латвес Валсцели. Главное богослужение по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы в Аглоне состоится 15 августа. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 12 часов и 8 минут. В завершении прошлого часа поздравляла мессенджер Telegram с 13-летием. Ну, соответственно, все, кто им пользуется. И Юрий пишет, а может, мне тоже телегу бодрости? Да, пожалуйста. Юрий, есть у вас Telegram? Супер, вы просто заходите и в поиске пишете «телега бодрости», и вам выдаст наш канал. Подписывайтесь, мы будем рады. Очень приятно, действительно. Ребята тут очень стараются, всякие песенки выкладывают и смешные видео. Так что Вове Веллу большое спасибо и Саше Буслаеву. Мы вам благодарны вместе с радиослушателями. Тата желает всем доброго дня и пишет, что она завтракает. Люблю чай с вареньем и блинами. Здесь действительно очень вкусно выглядит. Хорошего настроения. А я начинаю с пятницы новую жизнь. Ну, круто! Я вас поздравляю! Пусть она будет еще более яркая, ваша новая жизнь, наполненная удивительными мгновениями. И любовь с медовым спасом нас тут поздравляет. Спасибо вам огромное. Кстати, вот если говорить о праздниках, сегодня там и Всемирный день ящерицы, и, по-моему, день португальской корриды. Но я все больше про еду. И сегодня, кстати, 14 августа в Америке отмечается праздник, который, ну, называется National Cream Cycle Day. День такого фруктового мороженого. Что же это такое, вот этот Cream Cycle? Внутри нежное ванильное мороженое, сверху тонкий слой замороженного фруктового сока. Классический вариант, который любят американцы, это сочетание апельсина и ванили. Получается очень действительно вкусно, одновременно сливочно и цитрусово, очень по-летнему. Причем название Cream Cycle настолько прижилось, что в США им нередко называют вообще любое подобное мороженое с кремовой начинкой и фруктовой оболочкой. Сегодня встречаются и варианты с клубникой, с виноградом, черникой и другими вкусами. А история этого десерта связана с еще более известным мороженым на палочке. В начале 20 века американец Фрэнк Эпперсон случайно заморозил фруктовый напиток вместе с палочкой. И так появилась идея будущего поп-сайкл. А крим-сайкл позже объединил фруктовый лед с ванильным мороженым. Вот вам на сегодня опция. Приятного аппетита, кто отправился на обеденный перерыв.
3: Попрошу тебя, чтобы солнце грело. Попрошу тебя, чтобы море.
0: СВХ плюс.

0: ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Учебный год не за горами. Гентаро Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GentaroMebelis.lv для уютного начала нового учебного года.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

0: Кузьмина.
1: Всем привет, кто к нам присоединился. На календаре 14 августа, 12:19 точное время. Мы уже не раз говорили о том, что в Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует уже сегодня вечером, но кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. И вот я бы хотела обратить ваше внимание на настоящий баскетбольный марафон, который пройдет и 15 и 16 августа на эспланаде в Риге, называется «Красту Матчс». Интересно, вот самое интересное, что игра не прекращается целые 24 часа. На площадке, на эспланаде встретятся профессиональные баскетболисты, любители, известные люди, актеры, музыканты, инфлюенсеры, даже политики. Радиостанция СВХ также будет присутствовать на этом матче. Так что, если вдруг увидите много оранжевого цвета, подходите к нам. Ну, здесь главная идея простая. Команды правого и левого берега Даугавы будут выяснять, какой берег сильнее в баскетболе. Но это не только спортивные турнир. Конечно, вокруг игры будет настоящий праздник. Там будут и конкурсы, и музыка, развлечения для зрителей, рынок вкусов. Там и покушать можно будет, перекусить и выпить. Старт, в общем, 15 августа, завтра в 2 часа дня, с конкурса трехочковых бросков. Будет устроен такой конкурс. В 14:40 официальное открытие. В 3 часа первая большая игра «Гетто Фэмили» и против «ВФ Рига». В 4 на площадку выйдут уже инфлюенсеры, а в 11 вечера состоится отдельный матч. Матч актрис. И на этом, кстати, ночь не заканчивается. Ровно в полночь встреча актеров и музыкантов. А днем 16 августа в 2 часа необычный матч политиков. А в 14:30 мини-турнир 1-1. В общем, если вы хотите увидеть, как люди, которых мы привыкли видеть там на сцене, в социальных сетях, в парламенте, по телевизору, вдруг превращаются в баскетболистов, то приходите точно на эспланаду 15 и 16 августа.
0: СВХ+.

вопроса, где, увы, в 1990 году ушел из жизни Виктор Цой. И вот ежегодно в День памяти там собираются поклонники. И мне вот прислали здесь брошюрку о том, что на 35-м километре завтра будет памятное мероприятие «Цой жив». В 11:28 круг памяти, в 12 начало выступления на сцене, в 20:30 финал выступления, а в 21:40 произойдет зажжение свечей. Вот такая вот программа. На сцене «Километра» споют и сыграют наши любимые песни группы «Кино», музыканты из Латвии, Литвы, Эстонии. Из Латвии это, кстати, «Серый волк», это Тамара Рудковская, это замечательная певица Дарья Чеботарева. Также вот, да, действительно, из Литвы тоже приедут к нам артисты. И из Эстонии «Трибьют кино». Вот Сергей Литвинов и МС Мент. Я, кстати, слышала, ребята, они очень-очень классно исполняют песни группы «Кино». Поэтому кто завтра отправится? Я, кстати, тоже подумаю, может быть, съездим с супругом, найдем время. Да, 12:30, 14 августа сегодня. Действительно, много разных мероприятий планируется как в нашей столице, так и приуроченных каким-то историческим моментом. А у кого-то день рождения, выходные. Я вижу, что вы присылаете свои поздравления. Есть радиослушательница Наталья, которая уже 3 раза переспросила. И я 3 раза ответила вам, Наталья, не нервничайте. Ваше поздравление обязательно я передам Диму Харову, и он поздравит вашего супруга с днем рождения. Все будет в порядке.

Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. Лето на плюсе. Коллекция хитов. Золотой запас.

0: будут бесплатными, но эти парковки еще пойди найди, потому что много где нельзя будет парковаться, парковка запрещена. Также ограничение движения уже несколько дней на набережной, в самом старом городе и так далее. И вот хочу обратить ваше внимание, что Альберта и часть улицы Антониас отдадут пешеходам тоже. Причем это будет не какая-то разовая акция, приуроченная к празднованию города, дня рождения города, 825 лет, но и начиная уже с сегодняшнего вечера, 14 августа, и каждые выходные вплоть до 20 сентября. Эти улицы Альберта и часть улицы Антониас будут как бы превращаться в такую пешеходную зону. Как вообще это будет все происходить? В пятницу, то есть сегодня, уже начиная с сегодняшней пятницы, в 8 вечера движение транзитного транспорта ограничивают, а вернуть автомобилям улицы обещают только в полночь с воскресенья на понедельник. Вот, то есть с вечера пятницы 8 до полуночи на понедельник, собственно, на автомобиле передвигаться нельзя. Под ограничение, как я уже сказала, попадает улица Альберта и участок Антониас от Дзырнову до Элизабеттас. Ну, в общем, идея здесь понятная, чтобы вместо машин у людей и гостей столицы была возможность погулять, рассмотреть архитектуру, посидеть в кафе, на летней террасе, рестораны и кафе. В общем, кстати, если своевременно согласовали с Рижской думой, смогут в эти дни даже расширить свои террасы и подготовить специальные предложения. И еще один важный момент для водителей. Парковаться вдоль этих улиц в период пешеходного режима запрещено. Но полностью перекрывать улицы какими-то там физическими барьерами не будут, потому что, ну, например, там скорая, не дай бог, пожарные и другие экстренные службы смогут проехать, ровно как и жители домов. Они тоже сохранят возможность заехать во дворы, соответственно, выехать из них. Для доставки товаров предприятиям предусмотрят определенное время. Вот, так что район Югенстиля особенно хорош, когда ты по нему не едешь на автомобиле, а гуляешь, делаешь фотографии и смотришь на все это не через лобовое стекло, а спокойно идя пешком. Приятной вам прогулки.
1: СВХ плюс.

0: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
1: Выгодное предложение уже в Бунете в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивс АБЦ.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Учебный год не за горами. Гинтаро Мебелос позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. GintaroMebelos.lv для уютного начала нового учебного года.
4: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
5: СВХ плюс.

0: августа сегодня. И, кстати, вчера мы всех приглашали в ботанический сад. Можно было посмотреть, как падают звезды. И вот наша радиослушательница, моя тезка Полина, спрашивает, а сегодня можно вообще звезды наблюдать? Я вам хочу сказать, что да, можно. И сегодня ночью с 14 на 15 августа над Ригой все еще можно наблюдать Персеиды. Один из самых красивых метеорных потоков года. Пик, конечно, уже вот прошел. Пришелся в ночь с 12 на 13 августа. Но Персеиды продолжают активно появляться на небе, поэтому шанс увидеть настоящую падающую звезду, дорогая Полина, сегодня ночью вполне реальный. Лучшее время для наблюдений, вот как советуют специалисты, это после полуночи и до рассвета. Здесь есть правило, кстати, чем меньше вокруг фонарей и искусственного освещения, тем, конечно, лучше. Если у вас есть возможность выбраться за город, вообще отлично. Но даже вот в Риге можно попробовать поймать несколько метеоров. Телескоп не нужен, найдите удобное место, откуда хорошо видно небо, и дайте вначале глазкам привыкнуть к темноте минут 15-20. Смотреть нужно не в одну какую-то конкретную точку. Метеоры могут появляться в разных частях неба. Кстати, а почему их вообще называют персеидами? Ну, будто метеоры вылетают из района созвездия Персея, кажется. Поэтому называют персеидами. Но на самом деле это крошечные частицы, оставленные кометой Свифта-Тут. Влетая в атмосферу на огромной скорости, они нагреваются и сгорают. И именно этот короткий яркий след мы принимаем за падающую звезду. И можем загадать желание.
1: Ты забудешь обо мне, на сиреневой луне, может только на мгновение.
2: СВК+.

0: Сегодня в Латвии без осадков, дует слабый или умеренный ветер. И температура воздуха сегодня днем от 18 до 27 градусов тепла. В Риге сегодня без осадков и максимум плюс 26.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Добрый день. Мотивы злоумышленников, которые осуществили хакерскую атаку на информационную систему ЦСДД, пока неизвестны. Сегодня в полдень началось внеочередное заседание правительства, на котором министры рассматривают сообщения о текущей ситуации в национальной авиакомпании «Рболтик». Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии, пояснение министра обороны. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мотивы злоумышленников, которые осуществили хакерскую атаку на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения, ЦСДД, пока неизвестны. На данный момент нет признаков того, что полученные из системы персональные данные были использованы. Об этом заявил сегодня представитель Центра кибербезопасности ЦЕРТ-ЛВ, подтвердив, что объем скачанных в результате атаки данных велик, однако его еще уточняют. Хакеры могут попытаться использовать полученные данные, в частности, персональные коды для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве подтверждения личности. В таком случае на телефон может прийти уведомление с просьбой подтвердить запрос, поэтому следует быть внимательными и такие запросы не подтверждать. Специалисты считают, что атака на ЦСДД была не случайной, а спланированной. Каким именно образом она была осуществлена и где находится уязвимое место системы, предстоит выяснить в ходе расследования. Сегодня в полдень началось внеочередное заседание правительства, на котором министры рассматривают сообщения о текущей ситуации в национальной авиакомпании «Рболтик». Именно сегодня, 14 августа, «Рболтик» должна произвести выплату процентов по облигациям на общую сумму почти 14 миллионов евро. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли она это сделать. В минувший вторник правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством компании договориться с держателями облигаций, чтобы отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии. Об этом заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он опроверг опасения жителей, которые предположили, что могли заметить несколько дронов, а не один. Мелнис подтвердил, что был обнаружен один беспилотник, однако жители, вероятно, могли слышать шум истребителей, набиравших скорость. Как известно, минувшей ночью истребители стран-союзников успешно сбили залетевший в латвийское воздушное пространство дрон. Он был сбит в Балтском крае, недалеко от Руга, у озера Божавас. Озеро находится в лесистой местности, поэтому никто из жителей не пострадал и имущество не было повреждено. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. На общественное обсуждение переданы подготовленные Минздравом поправки к правилам Кабмина, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной медицинской помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. В частности, поправки предусматривают введение 3 степеней приоритетности для вызовов скорой медицинской помощи. Для каждой будет установлено время, в течение которого должна быть оказана помощь. Так, на вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой скорой. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Кроме того, согласно поправкам, лицам с избыточным весом и ожирением будут оплачиваться консультации специалиста по питанию. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. На следующей неделе в Латвию вернется более прохладная и дождливая погода. Таковы прогнозы синоптиков. Завтра, в субботу, будет облачно, но без осадков. Воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, в Латгале возможна гроза, а в Курзаме усилится юго-западный ветер. Столбики термометров покажут в воскресенье 19-25 градусов. А с понедельника на следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов. В основном будет дуть умеренный западный ветер. Повсеместно прогнозируют кратковременные дожди, порой сильные, с грозами. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков немного больше, чем обычно в августе. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: 13:08. У нас прямо сейчас такая огненная новость в прямом смысле слова. На Сицилии ведь снова активизировалась Этна, один из самых известных действующих вулканов Европы. Сегодня, 14 августа, вулкан продолжает выбрасывать пепел. Из-за этого даже пришлось ограничить работу аэропорта Катании. Для авиации вулканический пепел, понятное дело, особенно опасен, потому что может повредить двигатели, поэтому рейсы отменяют или перенаправляют. Но есть, конечно, удивительный момент. Извержение не только мешает туристам, да, оно само по себе становится туристической достопримечательностью. И здесь вот в социальных сетях под хэштегом «Этна» можно увидеть много разных фотографий, видеороликов. Зрелищно, зрелищно. Но это так, когда находишься где-то в безопасном месте и наблюдаешь просто на экране своего компьютера или смартфона. Тем не менее, Этна буквально притягивает людей, которые хотят увидеть действующий вулкан своими глазами. Туристы приезжают на специальные смотровые площадки, фотографируют вот эти клубы пепла, огненное свечение и лавовые потоки. Ну, конечно, если наблюдать их разрешено и безопасно, потому что иногда на эти смотровые площадки туристы не допускаются. Близко к вулкану нельзя подходить. Во время активной фазы доступ к отдельным зонам, как я уже сказала, ограничивают. Туристам рекомендуют следовать указаниям спасателей и вулканологов. Но, в общем, такой парадокс. Для одних это причина задержать самолет, они ее просто ненавидят, потому что портит отдых. А для других, наоборот, главная причина приехать на Сицилию. Никогда не была на Сицилии, но учитывая, что обожаю Италию, конечно, мечтаю когда-нибудь побывать и посмотреть, насладиться в том числе Этной. Всем еще раз доброго дня, отличного настроения. Совсем скоро мы продолжим наш такой не недельный, а ну, масштабный все равно конкурс в несколько дней, розыгрыш билетов на концерт группы «Нэнси». Немножко позже напомню вам условия и, конечно же, буду призывать вас участвовать.
1: Летом на фиесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь. СВХ плюс.
2: Этот летний.

0: bet tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма Формула Витале, Випилаб, Доппелхерц и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
5: Большие города.
6: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе. Лето на
1: плюсе. Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
2: in one dreamy. Точное время 13 часов 19 минут.

Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Итак, дорогие слушатели, хочу напомнить, что уже совсем скоро, 19 августа, в среду, на будущей неделе, в зале Дзинтере выступит замечательная, легендарная группа Нэнси. Настоящее путешествие во времени туда, где знакомая мелодия может за несколько секунд вернуть воспоминания. Любимые песни публика знает лучше любого текста на экране. Главные хиты, живой звук, мощная энергетика и та самая атмосфера Нэнси. Нэнси, ментоловая. Все это объединит сразу несколько поколений слушателей. Ну, а главная группа также обещает обновленную программу. Об этом сам рассказывал Анатолий Бондаренко, когда гостил у нас здесь в студии. Больше света, больше звука, еще больше эмоций. Поэтому 19 августа на концерт приглашаются все. Я думаю, что это мероприятие станет одним из самых таких ностальгических, громких музыкальных вечеров этого лета. Ну и мы устраиваем конкурс. Есть у меня два билета. Финальный розыгрыш будет происходить во вторник, 18 августа. И здесь у нас есть список финалистов. Пока что у нас там, сейчас достану его, один финалист, Виталий. По итогам вчерашнего дня, 13 августа, мы его сюда вписали. Следующий финалист 14.08. Вот как сегодня будет происходить конкурс. Название группы Нэнси из 5 букв. Ну а в нашем конкурсе вы мне на номер 2545-2525 должны будете прислать 3 буквы. Мы сегодня вспомним тексты песен группы Нэнси. Так, что это такое? Дима мне уже прислал 3 буквы. Что это за настроение такое у вас? Дима, сколько вам лет? Ну, извините. Ладно, другие присылайте 3 буквы. Нет, вот хотите... С этими буквами вы ни в конкурсе, ни в жизни можете не победить. Будьте, пожалуйста, добрее, дорогой наш Димочка. Так, итак, 3 буквы. 3 буквы, 3 буквы. Они будут А, Б, С. Может быть, ААА, может быть, БАЦ. Ну, в общем, короче. Тексты песен группы сбил меня Дима с теми 3 буквами. А, вот теперь прислала 3 буквы. Хорошо, еще другие 3 буквы вы знаете, ладно. В общем, заново. Дима, посмотрите, вот у меня сбили вообще. Что это такое? Мы будем вспоминать тексты группы Нэнси, тексты песен. Я вам сейчас вот все прочитаю, и вам надо будет выбрать буковку, соответственно, да? И прислать на номер 2545-2525. Так как конкурс у нас сегодня не креативный, а по факту выбора вариантов, то если тех, кто выберет все 3 буквы верно, будет несколько, то я запущу генератор случайных чисел, и он определит финалиста. Хорошо? В общем, давайте. Итак, поехали. Закончите правильно фразу из песни «Нэнси». Губы твои, как маки, платья по моде носишь. Себя ты ему раздаришь, меня же А. И в дом не впустишь, Б. И знать не хочешь, С. И завтра бросишь. Дальше, вторая песня. Черный кадиллак быстро уезжал, унося тебя с собой. Вижу страшный сон, я за ним бежал. А. Обгоняя злую боль. Б. Пропивая си бемоль. С. Попивая апероль. И еще одна песня. Горько плакала ива, в жемчуг слезы роняя. Он ушел на рассвете. А. Помахал, улыбаясь. Б. А пришел на закате. С. Подмигнув на прощание. В общем, присылайте свои 3 буквы на номер 2545-2525, и через какое-то время подведем итоги конкурса, учитывая, что многие нас слушают по интернету, интернет-трансляция, там небольшая задержка. Так что время есть, жду от вас. Удачи!

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 13 часов и 34 минуты. Итак, давайте послушаем правильные ответы. Напомню, что сегодня мы вспоминаем тексты песен группы «Нэнси». Я просила вас продолжить, предлагая варианты, и надо было прислать три буквы. Первая песня была, конечно, «Дым сигарет с ментолом». И какой же правильный ответ был? Я тут, кстати, заготовила, нарезала песни. Итак, давайте.

знать не хочешь, и это буква «Б». Практически все ответили правильно. Так, дальше. Следующая у нас песня «Черный Кадиллак». Давайте, как правильно там...

злую боль. Это значит вторая буква А. И дальше у нас горько плакала Ива.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Сегодня в Мэнес аптека скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
6: СВХ плюс.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина.
1: Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса и определим имя финалиста. Напомню, что самый главный розыгрыш двух билетов на концерт группы «Нэнси» произойдет накануне этого концерта, 18 августа, во вторник. И, может быть, кто-то из наших радиослушателей отправится туда в компанию любимого человека абсолютно бесплатно. И уже 19 августа в концертном зале «Дзинтри» будет петь и дым сигарет с ментолом, и черный кадиллак, и отели, конечно же, «Горько плакала Ива» и другие песни. Надо было продолжить текст, правильно закончить, выбрав букву «Б», «А», «С». Это мы уже все определили. Много было, кто ответил верно. Это Александр, Вячеслав и Наталья, и Алла, Алена, Ольга, Графитик, Андрей, Константин, Наталья, еще одна Анастасия, Марина, Марина, Станислав, Марина, Владислав, Ирина, Марина, Марина. У нас слушательница с именем Марина. Вчера у нас было много Сергеев, сегодня много Марин. Это прекрасно. Также 5 номеров без и имени. Вот, ну, не подписались люди, но ответили правильно. Получилось всего 22 человека. Я, соответственно, запустила генератор случайных чисел от 1 до 22. И выпало у меня число 15. А 15-й оказалась Марина. Марина, чей номер телефона заканчивается на 2-3-1-6. Марина здесь на аватарке, на фотографии с ребенком, я так понимаю, с сыночком, да? Вот, Мариночка, я вам еще напишу в WhatsApp. Вы в финале, я вас поздравляю. Слушайте розыгрыш 18 августа. Желаю вам удачи. Ровно как тем нашим слушателям желаю удачи, успехов, кто, может быть, сегодня участвовал, но именно сегодня фортуну вы за хвост не поймаете. Но это еще ничего не значит. Может быть, поймаете за хвост или за что-нибудь другое какого-то реального персонажа. Впереди выходные. Я желаю, чтобы они прошли у вас на самом лучшем и высоком уровне.
2: СВХ плюс.

0: Размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platforma. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: В детском отделе Skyrmore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyrmore Kids, улица Донтас, 19А.
4: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того!
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: СВХ плюс.

0: 13 часов 53 минуты 12 августа. Многие жители Латвии наблюдали частичное солнечное затмение. Кто-то вообще отправился в Испанию для того, чтобы увидеть полное. И вот вначале люди как-то так вот к этому относятся. Ну, типа, и что там, посмотрю через телефон и так далее. Но на следующий день после этого начинают замечать перед глазами пятна, какой-то странный красноватый оттенок. И тут вообще социальные сети теперь пестрят ряд заголовками тревожными. Все, я повредил глаза или я ослепну. В общем, да, заполонили соцсети подобные сообщения, но врачи призывают не паниковать. Действительно, были обращения, например, в Великобритании, в лондонскую глазную больницу обратились где-то 30 человек. Еще несколько пациентов приняли в Бирмингеме. В Испании таких обращений было больше, свыше 300 по разным регионам, но массовые тяжелые потери зрения медики не зафиксировали. Большинство случаев оказались легкими. Кстати, поисковая система Google тоже, как бы так, ну, если можно так выразиться, почувствовала эту волну тревоги. Поиски по запросам о повреждении глаз выросли на 1000%. То есть люди... Ну, не обязательно массово ослепли, не дай бог, конечно. Они испугались массово и стали проверять симптомы, где, ну, конечно, не к врачу, в интернете нужно самому все найти, диагноз себе поставить. Но опасность, я вам хочу сказать, действительно существует, потому что во время затмения вокруг становится темнее, поэтому смотреть на солнце психологически легче. Но даже небольшой открытый участок солнечного диска остается очень ярким. Глаз, словно линза, концентрирует солнечный свет на сетчатке, и может возникнуть солнечная ретинопатия. И самое коварное, сетчатка сама по себе не болит. Поэтому тревожиться стоит не из-за обычной усталости глаз, если у вас они болят, а если действительно появилось у вас пятно в центре зрения, изображение стало размытым или искаженным после того, как вы долго смотрели на затмение, прямые линии вдруг кажутся вам волнистыми или изменилось восприятие цветов. В этом случае не надо ничего гуглить, нужно срочно идти к офтальмологу. Вот. А если вы себя чувствуете нормально после затмения, накручивать себя тоже не нужно. А еще, ну, как я уже сказала, если что-то поменялось реально, лучше показаться специалисту. И на будущее, пожалуйста, смотрите на солнце только с специальной защитой. И вот это вот буквально секундочку, тоже идея не очень хорошая. 13 часов 55 минут. Всем крепкого здоровья. Впереди у нас новости и Елена Провод. А мы встретимся сразу после них.
1: СВХ.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: В Латвии сегодня малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Дует слабый ветер переменных направлений, температура воздуха от 18 до 27 градусов. В Энспилсе и Репе сегодня максимум 21 градус, в Даугавпилсе и Резекне до 20, в Риге сегодня без осадков и до 26 градусов тепла.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 14 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Мотивы злоумышленников, которые осуществили хакерскую атаку на информационную систему ЦСДД, пока неизвестны. Сегодня проходит внеочередное заседание правительства, на котором министры рассматривают сообщения о текущей ситуации в AirBaltic. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии. Пояснение министра обороны. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Мотивы злоумышленников, осуществивших хакерскую атаку на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения ЦСДД, пока неизвестны. На данный момент нет признаков того, что полученные системой персональные данные были использованы. Об этом заявил сегодня представитель Центра кибербезопасности ЦРТЛВ, подтвердив, что объем скачанных в результате атаки данных велик, однако его еще уточняют. Хакеры могли попытаться использовать полученные данные, в частности персональные коды, для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве подтверждения личности. В таком случае на телефон может прийти уведомление с просьбой подтвердить запрос. Поэтому следует быть внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не делали. Специалисты считают, что атака на ЦСДД была не случайной, а спланированной. Каким именно образом она была осуществлена и где находилось уязвимое место системы, предстоит выяснить в ходе расследования. Сегодня в полдень началось внеочередное заседание правительства, на котором министры рассматривают сообщения о текущей ситуации в национальной авиакомпании AirBaltic. Именно сегодня, 14 августа, AirBaltic должна произвести выплату процентов по облигациям на общую сумму почти 14 миллионов евро. Ранее авиакомпания не комментировала, планирует ли это сделать. В минувший вторник правительство уполномочило министра сообщений совместно с руководством компании договориться с держателями облигаций, чтобы отложить эти выплаты и прибавить их к общей сумме долга. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии. Об этом заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он опроверг опасения жителей, которые предположили, что могли заметить несколько дронов, а не один. Мелнис подтвердил, что был обнаружен один беспилотник, однако жители, вероятно, могли слышать шум истребителей, набиравших скорость. Как известно, минувшей ночью истребители стран-союзников успешно сбили залетевший в латвийское воздушное пространство беспилотник. Дрон был сбит в Балтском крае, недалеко от Ругаи, озеро Божевас. Оно находится в лесистой местности, поэтому никто из жителей не пострадал, имущество не было повреждено. На месте происшествия по-прежнему работают оперативные службы. На общественное обсуждение переданы подготовленные Минздравом поправки к правилам Кабмина, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной медицинской помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых гражданам услуг здравоохранения. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов службы неотложной медицинской помощи. Для каждой будет установлено время, в течение которого должна быть оказана помощь. Так, на вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного на скорой. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей от 5 до 11 лет. Кроме того, согласно поправкам, лицам с избыточным весом и ожирением будут оплачиваться консультации специалиста по питанию. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. На следующей неделе в Латвию вернется более прохладная и дождливая погода. Таковы прогнозы синоптиков. Завтра, в субботу, будет облачно, но без осадков. Воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, в Латгале возможны грозы. А в Курземе усилится юго-западный ветер. Столбики термометров покажут в воскресенье 19-25 градусов. А с понедельника на следующей неделе температура воздуха в основном не превысит 18-23 градусов. В основном будет дуть умеренный западный ветер. Повсеместно прогнозируют кратковременные дожди, порой сильные и с грозами. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков немного больше, чем обычно в августе. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 14:08. Всем отличного настроения. Сегодня уже пятница. Впереди выходные дни, которые обещают быть насыщенными. Если вы тем более останетесь в городе, то много ярких, замечательных мероприятий. Все это приурочено к тому, что Риге 825. И это замечательно. Поздравляем, любимый город. В завершении прошлого часа я рассказывала о том, что многие пользователи в социальных сетях после того, как наблюдали частичное или полное солнечное затмение, начинают жаловаться на мутное зрение, пятна, странный красноватый оттенок перед глазами. Если с вами тоже подобное происходит, то, наверное, лучше проконсультироваться у офтальмолога, а не просто выкладывать пост с тем, что «А, мам, дорогая, я могу ослепнуть!» Вот. Кстати, тут с иронией написал нам слушатель из Ирландии, Северная Ирландия, приложил несколько фотографий. Фотографии очень красивых там, как он написал, фильтр никакой не нужен был, мы точно не ослепли, потому что солнышко за густыми облаками и тучками, но тем не менее тоже очень зрелищно выглядит, красиво. Спасибо вам огромное за ваш подробный фотоотчет, с удовольствием просмотрела. И еще на WhatsApp 25452525 можно и даже нужно отправлять нам дорожную информацию, что и сделала наша постоянная радиослушательница Кристина. Если ехать по Юрмала-Сгатова в сторону Пеньков, есть съезд на Юрмальское шоссе. Там, как пишет Кристина, произошла авария. Супер непонятно. У одной машины был прицеп с железными длинными палками. И сейчас вот эти вот прутья, палки собирают. Поэтому Кристина хочет обратиться ко всем водителям, чей путь в этом районе пролегает. Будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что там разрешенная скорость до 90 км в час, и можно не среагировать вот так вот, потому что вот эти палки все разбросанные по дороге и, ну, как бы так, мешают в данный момент движению. Помнишь, как в школе
0: танцевал медляк соли? СВХ+.

0: produkti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Выгодное предложение уже в Буницкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.

0: uz Bloom Luminor LV Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.
3: Легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси.

19 минут. Радиостанция СВХ Плюс. Много мы говорим о солнечном затмении, частичное или полное. Тем не менее, 12 августа стало обсуждаемым из-за этого явления. И, кстати, стало не только астрономическим событием, но и также люди, когда смотрели, наблюдали за процессом, включали определенные песни, какие-то саундтреки для этого самого затмения. И Spotify всем известен, естественно, и по данным этого ресурса, во время затмения резко выросло количество прослушиваний песен, которые связаны с космосом, Солнцем и Луной. Лидером стала знаменитая баллада Бонни Тайлор «Total Eclipse of the Heart». 12 августа Луна закрыла значительную часть солнечного диска над огромной территорией. В некоторых районах Европы наблюдается

состоялась полная фаза затмения. Например, испанцы могли все это наблюдать и гости страны. К слову, это было первое полное солнечное затмение над материковой Европой с 1999 года. Итак, Бонни Тайлер стала лидером Spotify Total Eclipse of the Heart. Песня была выпущена в 1983 и практически идеально совпала с происходившим на небе. Поэтому неудивительно, что во время затмения слушатели вновь обратились к одному из самых известных хитов 80-х. По данным Spotify, если сравнить количество прослушиваний 12 августа со среднесуточными показателями за, там, ну, не знаю, первое, там, 11 августа в этот период, глобальное число прослушиваний Total Eclipse of the Heart выросло на 15%. В Великобритании эффект оказался значительно заметнее. 12 августа композицию слушали на 94% чаще, чем в среднем в предыдущие дни. Какие еще песни действительно во время затмения стали настоящими хитами? Не очень известные, кстати. Скажем, знаете ли вы такую композицию, как исполнитель Evolfo «Moon Eclipsed the Sun»? Ну вот эта вот композиция выросла, ее прослушивание на 1251%. Крис Стэплс «Dark Side of the Moon», но это всем известно, на 405%. Но куда же без группы Pink Floyd? Композиция «Eclipse» на 144% больше прослушиваний Spotify. Дельта Гудрэм «Eclipse» плюс 40%. И Билл Уидерс «Ain't No Sunshine» плюс 3%. В общем, такой интересный саундтрек. Ну что, давайте мы тоже послушаем какую-нибудь песню, как вам Макс Барских. Я лично с удовольствием. И «Пьяная луна».

0: часов 28 минут. Продолжают поступать сообщения от слушателей, связанные с солнечным затмением. Вот Инс пишет, что смотрел солнечное затмение в прямом эфире в интернете. Завораживающее зрелище. Узнал, что следующее будет лишь в 2142 году. Ну, красотища была, это факт. Тата поделилась фотографиями затмения в Испании. Подруга проживает, была там, наблюдала это явление, и вот действительно завораживающе. 14 часов и 28 минут. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде. Впереди у нас солнечные, летние, прекрасные выходные, но с воскресенья температура воздуха в Латвии начнет понижаться. В субботу ожидается облачная погода, но без осадков. Смело можно строить планы для того, чтобы погулять, подышать свежим воздухом. Температура плюс 24-29. А вот в воскресенье местами уже пройдут кратковременные дожди. В Латгале возможна гроза. В Курзаме усилится ветер, порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха в воскресенье плюс 19, плюс 25. На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит плюс 18-23. По ночам даже может опуститься ниже плюс 10 градусов. В основном ожидается слабый ветер, и во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя. Местами, возможно, сильные дожди и грозы. Ну и по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков немного больше, чем обычно в августе. В последнюю неделю месяца и температура, и количество осадков могут соответствовать многолетним средним показателям, а осень прогнозируется теплой.
1: СВХ плюс.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Прямо

выбрать спелый и хороший манго тоже это надо уметь. Но вот, к сожалению, не располагаю статьей, как это сделать. А вот как выбрать спелую дыню, мне на глаза попалась такая заметка. Есть несколько простых секретов, тем более, что летом арбузы и дыни, конечно же, поедаются в большем количестве. Первое, что нужно сделать, если вы решили купить дыню, подойдите и понюхайте дыню. Понюхайте. Спелая дыня пахнет сладко, медово, иногда с легкой мускусной ноткой. Лучше всего аромат чувствуется с противоположной стороны от хвостика. Вот там нюхайте. Нет запаха, если никакого, то, скорее всего, дыня еще не дозрела. А вот кислый или какой-то спиртовой аромат – сигнал, что она уже переспела. Ассоциации тут от дыни к людям. А ну ладно. Второе, нужно посмотреть на кожуру. Она должна быть матовой, без трещин, порезов и мягких темных пятен. Если у дыни есть такая характерная сеточка, чем она гуще, рельефнее и грубее, тем больше шансов, что внутри будет сладкая мякоть. И третий совет, как выбрать спелую дыню после того, как вы понюхали, посмотрели на кожуру, нужно слегка нажать на кончик напротив хвостика. Спелая дыня должна чуть пружинить. Вот. Каменная твердость – это недозрелая, а слишком мягкая уже переспела. Вот. И еще один хороший ориентир – это вес дыни. Берите ту, которая кажется тяжелой для своего размера. То есть вроде бы маленькая, но небольшая. А берете его, такая вот прям ощущается прекрасно. Значит, внутри много сока, и она точно созрела. Ну и насчет хвостика тоже позволю себе еще немножко рассказать. У спелой дыни хвостик сухой и легко отделяется, может даже отвалиться. А зеленый и крепко сидящий хвостик, значит, плод, скорее всего, сорвали рановато. Ну и еще раз, главное не гнаться за самой большой дыней, да, лучше выбрать тяжелый, ароматный, целый плод среднего размера. Вот, так что, надеюсь, мои советы, которые я раздобыла в интернете, вам помогут выбрать самую качественную, спелую дыню. Если у вас это получится, ну, поделитесь тогда со мной в понедельник. Может, даже и фотографии пришлете.

0: тоже нахожусь среди счастливых людей, среди радиослушателей, среди коллег любимых. Вот Диана Саула недавно зашла в студию, мы с ней тоже тут обсудили планы на выходные. Пойдем посмотрим, как будет происходить крас-ту-матч на эспланаде в Риге, потому что радиостанция СВХ тоже, наши сотрудники будут там присутствовать. Напомню, это в рамках празднования Дня города, такой баскетбол без остановки 15 и 16 августа. Там встретятся не только профессиональные баскетболисты, но и любители, актеры, музыканты, инфлюенсеры, даже политики. Правый берег против левого. И между матчами, конечно, музыка, конкурсы, развлечения. Старт 15 августа в 2 часа дня. Будет жарко, будет интересно. Ну и вообще весь город готовится к грандиозному празднованию. Сооружена уже большая сцена на набережной. Также обещают нам лазерное шоу, а самое главное — шоу фонтанов. Должно что-то быть очень красивое. Ну и многие из наших радиослушателей также найдут время, чтобы посетить несколько мероприятий. Например, некоторые из них отправятся 15 августа в памятный день, чтобы почтить память Виктора Цоя. И на 35-й километр в 11:28 в это время будет круг памяти. В 12 начало выступления на сцене, принимают участие и сыграют и споют наши любимые песни группы «Кино», музыканты из Латвии, Литвы и Эстонии. В 20:30 финал выступлений. Кто там собирается весь день провести, а в 21:40 будет зажжение свечей. Отдельно хочу отметить «Серого волка», Тамару Рудковскую, и мне вот очень нравится Дарья Чеботарева и эстонская трибют «Кино». Вот будут звучать песни группы «Кино» в исполнении Сергея Литвинова и «MS Man». Пару раз присутствовала на их выступлениях. Мне очень нравятся ребята. Ну, все, наверное, на сегодня. Я сказала вам, что хотела. Вроде мы провели с вами неплохо 4 часа. Извиняюсь, если я тут чуть покашливала и так далее. Надеюсь, вот за предстоящие выходные, субботу и воскресенье, наоборот, привести себя в форму и в понедельник уже выйти абсолютно здоровой в эфир. А в этой студии совсем скоро появится Дим Харов, так что пишите свои поздравления на номер 2545-2525. Пока! Классных выходных вам!
1: Хиты навсегда. Золотой запас радио.

0: самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Учебный год не за горами. Гинтару Мебелес позаботится об уютном старте. Только до этого воскресенья в наших салонах и онлайн-магазине скидка 20% на всю мебель. А весь август скидка 50% на матрасы Nova Sleep. Скидки не суммируются. Покупайте также онлайн. gintarumebelas.lv для уютного начала нового учебного года.
5: Iestartēja jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlējies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlējies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: радио СВХ Плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Воздух прогреется днем до 24-29 градусов. В Энспилсе и Лепе завтра максимум 25 градусов. Даугавпилс и Резекне до 26 к вечеру. А в Риге во второй половине дня 29.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 15 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. В социальных сетях распространена дезинформация о гибели солдат на учениях «Болтик-ТРАС-26», сообщает Министерство обороны. На литовско-белорусской границе произошел инцидент. Нелегальные мигранты пытались через тоннель втащить литовского пограничника в Беларусь. Тому удалось сбежать. С сегодняшнего вечера и до 16 августа будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы e-адрес. Функционал будет недоступен. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В социальных сетях распространена дезинформация о гибели солдат на учениях «Болтик-ТРАС-26». Об этом в Твиттер сообщает Министерство обороны. Ведомство заявляет, что это скоординированная кампания по дезинформации и очередная откровенная попытка дискредитировать вооруженные силы Латвии и НАТО. Такого инцидента, смертельного случая, не было, и учения проходят по плану. Ранее сообщалось, что в эти дни на полигоне Селия проходят учения «Болтик-ТРАС-26», организованные совместно национальными вооруженными силами и агентством связи и информации НАТО. Цель этих учений – усилить интеграцию беспилотных и противодронных систем в боевые операции, а также усовершенствовать операционную совместимость систем. В конце июля на литовско-белорусской границе произошел инцидент. Нелегальные мигранты попытались через тоннель втащить литовского пограничника в Беларусь, но тому удалось сбежать. Об этом сообщает портал ЛСМ.ЛВ со ссылкой на литовские электронные СМИ. Источники сообщили, что между литовскими пограничниками и группой нелегальных мигрантов, вышедшей из подкупанного под границей тоннеля, завязалась драка. По их словам, во время драки нарушители границы пытались затащить одного пограничника в Беларусь, однако ему удалось вырваться и сбежать. Пограничник ранен, сейчас находится на больничном. Портал Delphi LT ранее сообщал, что инцидент произошел 26 июля на территории, находящейся под контролем пограничного участка Капчамистис. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии. Об этом заявил министр обороны Равис Мелнис. Он проверка опасений жителей, которые предположили, что могли заметить несколько дронов, а не один. Мелнис подтвердил, что был обнаружен один беспилотник, однако жители, вероятно, могли слышать шум истребителей, набиравших скорость. Как известно, минувшей ночью истребители стран-союзников успешно сбили залетевший в латвийское воздушное пространство беспилотник. Дрон был сбит в Балском районе, недалеко от Руга и озера Божевас. Оно находится в лесистой местности, поэтому никто из жителей не пострадал, имущество не было повреждено, на месте происшествия работают оперативные службы. С 22 часов сегодняшнего дня и по 16 августа включительно будут проводиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса, e-адреса. Поэтому в указанный период функционал e-адреса будет недоступен как на портале Latvia.gov.lv, так и в системах документа оборота и учета, используемых государственными учреждениями и юридическими лицами. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности. Государственным и муниципальным учреждениям, жителям и предприятиям рекомендуется планировать отправку важных сообщений, документов, счетов и электронных форм через e-адрес либо до вечера сегодняшнего дня, либо после 16 августа. В Риге сегодняшнего дня, 14 августа, до полуночи воскресенья, 16 числа, улица Альберта и часть улицы Антониес от Зырного до Элизабетес будут отданы пешеходам. Запрет на движение автомобиля, а также остановку и стоянку транспорта на вышеназванных улицах будет действовать каждые выходные до 20 сентября с 20 часов пятницы до полуночи воскресенья. Инициатива реализуется совместно с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. На выходных заведения, предварительно согласовав это с Рижской думы, смогут расширить свои летние террасы и делать посетителям специальные предложения. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: В магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: Сейчас время. Хороших новостей.
1: 8:08. Привет всем. Перед тем, как программу «Хорошие новости» начнем, давайте вот эту дорожную информацию от нашего радиослушателя Евгения выпущу в эфир. Евгений у нас полиглот в том числе. Внимание, слушаем.
2: Всем шаббат шалом. Короче, дело такое. Славу Априс, подъем со Славу Априса на Южный мост, авария, грузовик с легковушки, вот прямо-прямо, блин, на подъеме. Так что уже собирается за тортом, к вечеру будут совсем шайзы. Так что все, ищите объездные пути.
1: Вот так вот бодренько, вот, но зато по делу. Спасибо, дорогой Евгений. Удачи вам и не только на дорогах. Давайте начинать программу «Хорошие новости». Еще раз всем здравствуйте. Сегодня пятница, 14 августа. Так, Александр, Тимофей, Федор, поздравляю. Вирма, Зелма, Земгус, поздравляю. Я только что перечислил именинников по православным традициям и по латышским традициям. Если у вас день рождения, поздравляю. Всем, у кого сегодня праздник добра, счастья, любви, дружбы, прекраснейшего настроения, хороших новостей, мира и исполнения желаний. О других праздниках давайте поговорим. Сегодня Международный день правил дорожного движения. Сегодня особенно мы должны празднично соблюдать все правила дорожного движения, между прочим. День рождения мессенджера Telegram сегодня, ему исполняется 13 лет. Сегодня день выгула черепахи. Если у вас есть, передайте привет от радио СВХ+. Праздник воспаленного воображения, Всемирный день ящерицы и день сведения татуировки. Здесь мне вспоминается мудрый кот Матроскин, да, из Простоквашино. Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. А у нас денег нет. Ну, то есть, чтобы свести татуировку, надо ее сначала набить. А нафига? Это уже совсем другой вопрос, который каждый решает по-своему. Я никоим образом не лезу в советчики в данном случае. 25-45-25-25 номер, по которому вы можете присылать свои хорошие новости, а это и поздравления, и приветы, и какие-то просто слова поддержки, возможно, кому-то. Просто вот есть у вас радостное настроение, поделитесь им с радио СВХ Плюс и со всей нашей огромной радиоаудиторией. Заявки музыкальные и так далее. Все это до 16:00 здесь, в прямом эфире радио СВХ Плюс. Сергей, наш радиослушатель, попросил сыграть песенку Верки Сердюшки «Все будет хорошо». Пусть так оно и будет, дорогой Сергей, песня звучит.

0: хороших новостей.
1: Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес наконец-таки официально поженились. Произошло это событие 11 августа в прибрежном городе Кашкайш, недалеко от Лиссабона. На церемонии присутствовали пятеро детей Роналду и Родригес, причем двое у них детей совместных, а трое детей Роналду и от суррогатных матерей. Пара состоит в романтических отношениях уже 10 лет. По словам Родригеса, в 2016 году, это получается 10 лет назад, она встретила Роналду в магазине Gucci, где она работала консультантом. Это была любовь с первого взгляда, говорят и Роналду, и Джорджина. Позже ее уволили из этого магазина после того, как их отношения стали публичными, и начальство

Девушке объяснил свое решение слишком пристальным вниманием футбольных фанатов. Они все время, насколько я понимаю, дежурили около этого магазина, да? Вот. Летом прошлого года Роналду сделал Родригес предложение. А в начале августа, кстати, португальские таблоиды распространили слух, что свадьба будет в другом месте. И туда приперлось более 2000 поклонников Роналду. А они, на самом деле, поженились 11 августа в городке Кашкайш. Мне, кстати, посчастливилось в этом замечательном городке побывать несколько лет назад. Знаете, а вот система эта прибрежная под Лиссабоном очень похожа вот на нашу Юрмалу. Но только в отличие от Балтийского моря. Или от залива нашего, там Атлантический океан. Вот. Лиссабон это можно сравнить с Ригой, да, а вот это вот прибрежные дела, вот, можно сравнить с нашей Юрмалой. Допустим, Майри это большой вот такой вот город. Ну, не большой город, а известный, более известный город Штарил. Да, вот там проходит известный теннисный турнир. А Кашкайш чуть-чуть поменьше, чуть подальше. Очень красивый, кстати, городок. Ваша хорошая новость, Дим, доброго летнего дня, любимая радио СВХ+. Здравствуйте, спасибо, дорогой Инс, за любимое. Сегодня, 14 августа, празднует свой день рождения мой дорогой друг Феликс Григорян. Ему исполняется 50 лет, и Феликс сегодня юбилей. Дружище, привет с юбилеем, рад дружить с тобой 30 лет. Здоровья, счастья, успеха во всех делах. А в воскресенье, 16 августа, день рождения моей сестры Инги. И ей тоже 50 лет исполняется, у нее тоже юбилей. Вот, Ингуля, готовься, приедем на юбилей, все родные. Любим вас, Феликс и Инга, поздравляем. Вот такой двойной большой праздник, двойное большое поздравление. Вас, дорогой Феликс, поздравляем с сегодняшним праздником, с сегодняшним юбилеем. Вас, дорогая Ингуля, поздравляем с наступающим. Огромного счастья, добра, удачи, гармонии, исполнения желаний, как можно больше хороших новостей. Эта песня замечательная и жизнеутверждающая звучит для вас, дорогой Феликс, и для вас, дорогая Ингуля.

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: Я вот буквально пару минут назад рассказал, что в португальском городке Кашкайса произошла свадьба Роналду и его избранницы. Вот, и Андрей написал, я тоже был в Кашкайше. Красотень, там еще, если не путаю, красочный замок мы посещали. Знаете, я как-то уже рассказывал, может быть, даже не один раз эту историю, как я оказался вот в этом городе Кашкайша. Можно еще раз расскажу? Меня распирает, поскольку история совершенно замечательная. Мы как раз-таки вот с моей супругой жили в Иштариле в городе, да? А там вот побережье, как у нас, там Дзинтари, Майри, Булдри, вот, это, вот эти вот городки, да? И вот как Рига, Лиссабон. Вот. И сидим на остановке на электричке, думаем и разговариваем, куда поедем, в какую сторону поедем, что будем делать. И вдруг к нам, вот мы сидели на лавочке, к нам подходит такого невысокого роста мужчина и говорит, здравствуйте, ребята, я слышу, вы говорите по-русски. Вот, можно с вами вам предложить небольшую экскурсию? Я здесь живу уже в Португалии там некоторое время и с кем-то очень хочу поговорить по-русски. А было это, наверное, лет, 20 назад, 15-20 лет назад. Вот. Мы говорим, ладно, давай. А оказалось, что он тогда приехал из Украины, и он работал краснодеревщиком. Да, вот он восстанавливал мебель и уже там, не знаю, там какое-то время вот жил где-то вот в одном из этих городов. Вот. И говорит, да хотите, я вам экскурсию проведу? Вот, и заодно и пообщаемся. Мы думаем, грех было бы такую возможность упускать. Говорим, давай. И давайте. Давай, по-моему, боже. Не важно. И вот он говорит, давайте вот в Кашкайс поедем. Вот из Иштарила. Давайте. И мы поехали в этот город, и он провел нам экскурсию по этому совершенно замечательному городку. Помню, там какой-то сад был королевский, да, там под патронажем. В Испании, в Португалии тоже есть король, да? Вот. Самое интересное, что он был просто невероятно просто похож на Ленина. Просто, невероятно просто. Вот капля в каплю, как мне тогда оказалось. Высокого роста, такой же щупленькой, с такой же бородкой, лысоватый. Я вспоминаю, это, знаете, как один из самых таких удивительных моментов в нашей жизни. Вот. Много о чем спрашивали, правда, сейчас все забыл. Вот, зашли, помню, в один из магазинов, там такой рыбный стол огромный был. Неважно. Вот так я побывал в городе Кашкайш, он называется, где буквально вот 3 дня назад, 11 августа, состоялось венчание, или бракосочетание, скажем так, Роналду и его избранницы. Славная история, славно поговорить. Простите, пожалуйста, если отнял ваше время своими воспоминаниями. Это программа «Хорошие новости».
0: СВХ+.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Так, слушайте, какую удивительную новость расскажу про орган, который исполняет одну пьесу уже 25 лет. Одну пьесу 25 лет, а это еще даже не начало этой пьесы. Сейчас расскажу. Орган находится в средневековой церкви святого Бертольда в немецком городе Хальберштадте. Его непрерывный концерт продлится до 4 сентября, внимание, 2640 года. А? 2640, и я ничего не перепутал. Орган исполняет композицию под названием «Настолько медленно, насколько это возможно». Ее написал известный американский композитор-экспериментатор Джон Кейдж. Рекордный медленный органный концерт стартовал 5 сентября 2001 года, то есть 25 лет назад, в день, когда Кейджу исполнилось 89. И все началось с безмолвной паузы, да, которая продлилась до 5 февраля 2003 года. То есть 2 года. Пауза была. Пауза. Готовился органист. Да? 2 года. Вот. А тогда зазвучали первые аккорды. Первые аккорды, вернее, скорее всего, аккорды. Теперь в августе 2026 произошла 17-я смена созвучий. То есть, смотрите, за 23 года всего лишь 17 аккордов. Настолько медленно, насколько возможно. Вот название подтверждается. Молодцы. Десятки слушателей посетили церковь, чтобы застать этот легендарный момент. И вот что сказал один из поклонников. Просто интересно, что здесь останется через 600 с лишним лет? Кто придет на последнее исполнение? Будет ли еще это здание? Будет ли еще работать орган? Каким будет мир? Действительно, с этой точки зрения идея, конечно, совершенно фантастическая и замечательная. Правда? Чтобы пьеса звучала там более 600 лет. Одна пьеса. Нормально? Нормально. Кстати, трубы для органа изготовил, насколько я понимаю, местный мастер. По его словам, инструмент может спокойно функционировать на протяжении веков. Так что орган не подведет. И самое главное, чтобы мир не подвел. И было для кого бы играть в 2640 году эту пьесу. Давайте пожелаем всем нам. Продолжим программу завтра, да, насколько я понимаю, День памяти Виктора Цоя. По этому поводу вот Нелли нам написала и попросила сыграть что-то из репертуара группы «Кино». Вот эту песенку я выбрал. Группа «Кино», Виктор Цой. Нам с

0: дорожная информация. Павел рассказывает, слушаем.
1: Дорожная информация. Все подъезды к Каменному мосту со стороны Пардалговой стоят. На самом мосту авария в первой полосе, полторы полосы закрыто. Спасибо.
0: Паш, вам огромное спасибо и удачи. Не только на дорогу. За эфиром произошла одна веселая история. Константин нам написал. Костя Таллинский. Здравствуйте, любимая радио Дим. Спасибо, Костя, любимая. Едем из Таллина в Ригу с поздравлениями. Поставьте для именинницы красивую песню. И привет всем, кто со мной. Жена Оксана, дочки Карина и Миламори. Костя Таллинский. А я тупанул и спрашиваю, а как именинницу зовут? И Костя ответил. Рига? Весело, правда? Костя, дорогой, добро пожаловать. Здорово погулять на дне рождения именинницы. Вот эта песня для вас, для вашей супруги Оксаны, для ваших дочек Карины и Миламори. Ловите песенку. И для вас, Костя, конечно же.

0: Kafē svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецības АБЦ.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: самое время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 15 часов 47 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время.

0: сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
1: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
2: Если вы вдруг недавно только к нам подключились, то учтите до 16.00, да, поздравления, привет и музыкальные заявки. Хотите себе настроение поднять, стоя в пробке, допустим, чтобы въехать со стороны Пардаугова на Каменный мост, там авария? Вот также можете прислать до 16.00 свое пожелание музыкальное, это хорошая новость. А пока давайте вот это поздравление прочитаю. Приветик, Дима, отличного дня, и вам, Марина, отличного дня. 16 августа исполнилось 19 лет моему любимому сыну Кирюше Новачуку. Любимый ребенок, ты самый лучший, способный, серьезный, ответственный человек. Оставайся таким же, достигай поставленных задач, будь счастлив. Люблю, мама. Давайте послушаем Трофима «Я скучаю по тебе». Давайте, давайте послушаем душевную песню от Сергея Трофимова. И, возможно, на мгновение замедлимся слегка. Если есть возможность, отложите дела. Если есть возможность.
3: Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

0: классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
1: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного избыла.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: В эфире хорошие новости. Делаем этот мир лучше.
2: Так, есть у нас целых три послания. К этому моменту Юля написала: «Добрый день, наше любимое радио». Спасибо большое, Юлечка, за добрые слова. Спасибо, дорогая. Прошу передать слова любви моему мужу Ивару и сыночку Лемнису Маркусу. Все будет отлично. Главное, мы есть друг у друга. Люблю вас до луны обратно. Всем слушателям обнимашка, мирного неба. И вам, Юлечка, и вам, дорогая. Алена нам написала: «Здравствуйте, любимое радио. У нас с мужем юбилей свадьбе, 5 лет. Едем с Арым, а домой в Ригу. Можно песню про любовь?» Сейчас песня для всех влюбленных прозвучит. Сейчас. Дорогая Алена и Виктор, поздравляем вас с 5-летием вашей свадьбы. Пусть у вас будет впереди еще много красивых и замечательных юбилеев. А самое главное, берегите друг друга, любите друг друга, понимайте друг друга. Любви и счастья вашей семье. А Дмитрий попросил для всех влюбленных сыграть вот эту песенку «Если я буду танцевать». Для вас, дорогой Дмитрий, для всех влюбленных, для Юлии, для Ивара, Лайманиса Маркуса и для вас, дорогая Алена и Виктор. Это песенка в нашем эфире. Песня, кстати, классная.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Воздух прогреется днем до 24-29 градусов. В Энспилсе и Лепе завтра максимум 23-25. Даугавпилсе и Резекне до 26. В Риге во второй половине завтрашнего дня до 29 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Правительство попросит у Сейма полномочий на участие в привлечении дополнительного финансирования для латвийской национальной авиакомпании Air Baltic. В связи с празднованием дня рождения Риги город ввел масштабное ограничение движения транспорта. На следующей неделе в Латвию вернется более прохладная и дождливая погода. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство попросит у Сейма полномочия на участие в привлечении дополнительного финансирования для латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере до 30 миллионов евро. Об этом сообщил сегодня после внеочередного заседания правительства министр сообщений Рихард Козловскис, подчеркнув, что речь идет не о государственной поддержке. Правительство обратится в Сейм с просьбой о привлечении временного финансирования, сумма которого может варьироваться от 0 до 30 миллионов евро. Козловский сообщил также, что срок погашения государственного кредита в размере 30 миллионов евро, предоставленного Air Baltic в апреле, планируется продлить с 31 августа до 31 декабря этого года. Вопрос о продлении срока погашения кредита также предстоит принять Сейму. В социальных сетях распространена дезинформация о гибели солдат на учениях Baltic Trust 26. Об этом в Твиттер сообщило Министерство обороны. Ведомство заявляет, что это очередная откровенная попытка дискредитировать вооруженные силы Латвии и НАТО. Такого инцидента, смертельного случая не было. Учения проходят по плану. Ранее сообщалось, что в эти дни на полигоне Селия проходят военные учения Baltic Trust 26, организованные совместно НВС и Агентством связи и информации НАТО. В конце июля на литовско-белорусской границе произошел инцидент. Нелегальные мигранты пытались через тоннель втащить литовского пограничника в Беларусь, но тому удалось сбежать. Об этом сообщает ЛСМ ЛВ со ссылкой на литовские электронные СМИ. Источники сообщили, что между литовскими пограничниками и группой нелегальных мигрантов, вышедших из подкупанного под границей тоннеля, завязалась драка, во время которой нарушители границы пытались затащить одного пограничника в Беларусь. Однако ему удалось вырваться и сбежать. Пограничник ранен, сейчас находится на больничном. Инцидент произошел 26 июля на территории, находящейся под контролем погранучастка Капчавистис. На месте трагического ДТП, которое произошло сегодня под Юркалне, движение по шоссе Венспилс-Гробине восстановлено по одной полосе, об этом сообщает госполиция. Как известно, сегодня утром на этом участке произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы. Пострадавший после осмотра врачами отказался от госпитализации. В связи с празднованием дня рождения Риги город ввел масштабное ограничение движения транспорта, включая перекрытие уже со вторника движения на набережной 11 ноября между Каменным и Вантовым мостами. А завтра в субботу будет перекрыта и Старая Рига, а изменения коснутся и ряда других улиц в центре города. Ограничение движения касается и электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей и будут действовать до середины дня, а то и до вечера, воскресенье 16 августа. Рижская дума напоминает, что 15 и 16 августа проезд в общественном транспорте столицы, а также муниципальные парковки будут бесплатными. На следующей неделе в Латвию вернется более прохладная и дождливая погода. Таковы прогнозы синоптиков. При этом завтрашний день, суббота, обещает быть самым теплым днем этой недели, а возможно, последним жарким днем этого лета. Воздух завтра днем прогреется до 24-29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, в Латгале возможны грозы, в Курземе усилится юго-западный ветер. Столбики термометров покажут в воскресенье 19-25 градусов. А с понедельника на следующей неделе температура воздуха в основном не будет превышать 18-23. Будет дуть умеренный западный ветер. Повсеместно прогнозируют кратковременные дожди, порой сильные с грозами. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на 1-2 градуса ниже нормы, а количество осадков немного больше, чем обычно в августе. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Август. в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Отпускаем пульстайные ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: СВХ+.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
3: Давайте продолжим хорошие новости. Не программа, а просто сообщу новость о том, что мы говорили, что на Каменном мосту в сторону центра произошла авария, и там вся Пардаугова стояла в сторону центра, чтобы въехать на Каменный мост. Все! И вот я сейчас смотрю на веб-камеру. Очень неплохо. Смукусал даже вот практически и пробки нет, чтобы заехать. И мост что в одну, что в другую сторону едет очень даже хорошо. Вот что я вижу прямо сейчас, что касается Каменного моста. Давайте посмотрим на Вантовый. Вантовый, когда... Вот я сейчас смотрю в сторону. В сторону центра стоит, ну так, еле-еле ползет, скажем так, в два ряда, а то и в три ряда, а зато в сторону Пардаугова очень хорошо движется. Так, что у нас на Островном? Ну, Островной, во всяком случае, от центра до Затюсала вообще без проблем. Едут всем, надеюсь, соблюдая правила дорожного движения. Неплохо, неплохо. Для 16 часов и 10 минут пятница нормальная обстановка на мостах, во всяком случае, прямо сейчас. Там что-то еще было на въезде с кольца, да, на Южный мост, рассказывал нам наш радиослушатель Евгений. Как там сейчас ситуация? Обращаюсь к нашим радиослушателям, расскажите, пожалуйста. И помните, пожалуйста, что сегодня же пятница, а это значит, что кому-то из вас достанется вот это, сейчас я держу в руках, подарочная карта, очень красивая, кстати, очень аппетитная, я бы даже сказал, оформленная, от ресторанов Lido. Самым активным участникам мы дарим этот замечательный приз, подарочную карту на 30 евро. И сегодня кому-то из вас эта подарочная карта достанется, одному из самых активных участников, ну или участниц программы Drive Time с понедельника по пятницу. Поэтому... Участвуйте, рассказывайте о дорожной ситуации, участвуйте в конкурсе, комментируйте, присылайте какие-то интересные новости. Я одного из вас или одну из вас обязательно вознагражу. Очень хочу.
0: Drive Time. С нами. Oh. Интереснее. СВХ+.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Сейчас я постараюсь вмешаться в ваши планы на 20 августа. Итак, 20 августа этого года Дзинтри Драма Queen. Это кабаре. Это для взрослых. Ограничение 18+, это серьезно. Это Екатерина Варнава. Возможно, кабаре-мюзикл Драма Queen будет самым откровенным шоу, которое вы видели на сцене Дзинтри. 20 августа. 14 красивых людей из 7 стран, танцовщики, вокалисты, актеры, эффектный свет, отменный звук, блестки и перья, высокие каблуки и кожа, гламур в каждом из 150 костюмов и обжигающая самоирония главной героини Екатерина Варнава, которая своей энергетикой может разнести любой гламур на атом. А 2 билета на Драму Queen Екатерина Варнава. Дзинтри, 20 августа, мы будем разыгрывать сегодня в рамках конкурса под названием «Детектор правды». Поскольку у нас с вами сегодня Международный день правил дорожного движения. Да, да,

да, о правилах дорожного движения мы с вами и поговорим. О латвийских правилах дорожного движения. Три утверждения будет звучать в эфире. Вам надо разобраться, где я говорю правду, где я говорю неправду. Говорю правду, пишите один. Говорю неправду, пишите ноль. После трех утверждений комбинацию из нулей и единиц отсылайте смс-кой или WhatsApp. Все очень-очень-очень просто. Первое утверждение. На равнозначном перекрестке водитель должен уступить автомобилю, ну, или другому участнику движения, приближающемуся справа. Если это правда, пишем единичку, если неправда, ноль. Не надо пока ничего отправлять никуда. Подождите, подождите. Не надо пока ничего отправлять. Надо потом после трех утверждений только отправлять. Не надо. Второе утверждение. Максимальная разрешенная скорость в жилой зоне в Латвии составляет 30 км в час. Правда, единичка, неправда, ноль. И третье утверждение. Вот после него отправляйте на 25, 45, 25, 25. Да, и, кстати, три тура конкурса будет, да? Мы сейчас место в финале разыграем. А потом в финале лотереи разыграем два билета. Итак, третье утверждение. Если впереди едет велосипедист, водитель всегда имеет право посигналить, чтобы велосипедист быстрее освободил дорогу. Вперед!

0: Детектор правды.
1: Я очень рад, что большинство наших радиослушателей прекрасно знают правила дорожного движения, во всяком случае, те три пункта, которых я сказал в первом туре конкурса «Детектор правды». Более половины ответов были правильные. Молодцы! Молодцы! Смотрите, на равнозначном перекрестке водитель должен уступить автомобилю или другому участнику движения, вдруг на мотоцикле будет. Вот, приближающемуся справа. Конечно, помеха справа на равнозначном перекрестке, если нет никаких других знаков. Это правда. Это, я думаю, что во всех странах так оно и есть. Хотя, где левостороннее движение, там, наверное, какие-то другие дела. Не полезу в эти дела. Так, дальше поехали. Максимальная разрешенная скорость в жилой зоне в Латвии составляет 30 км в час. Брехня? Неправда? 20 км в час? Максимальная разрешенная скорость в жилой зоне. Это правило также распространяется на дворовые территории. Если никаких других знаков нету, да? Неправда. И, наконец, если впереди едет велосипедист, водитель всегда имеет право посигналить, чтобы велосипедист быстрее освоил дорогу. Тоже ерунда полная. Сигнал нельзя использовать просто для принуждения другого участника движения. Нет? Нет? 1-0-0. А очень много было правильных ответов. Быстрее всех была наша радиослушательница. Я вам уже отправил два слова в финале. Катя Кэт. Дорогая Катюша, финал у нас будет с 18 до 19. А ваше участие непосредственное не требуется в данном финале. Хотя, если вы будете слушать, мне будет очень приятно. Мы там будем шарики тянуть. Это информация для всех тех, кто еще во втором и в третьем туре также выйдет в финал. А в финале мы сегодня разыграем два билета на концерт «Драма Куин» «Кабаре» для взрослых. Екатерина Варнава, 20 августа. Дзинтере.

0: новости современных технологий.
1: Мотивы злоумышленников, которые осуществили хакерскую атаку на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения, ЦСДД, пока неизвестны. На данный момент нет признаков того, что полученные системой персональные данные были использованы. Об этом заявил сегодня представитель Центра кибербезопасности ЦЕРТ-ЛВ, который подтвердил, что объем скачанных в результате атаки данных велик. Однако его еще уточняют. Хакеры могут попытаться использовать полученные данные, в частности персональные коды, для входа в другие системы, где жители используют персональный код в качестве подтверждения личности. В таком случае на телефон может прийти уведомление с просьбой подтвердить запрос. Поэтому следует быть внимательными и не подтверждать такие запросы, если вы сами их не делали. Специалисты считают, что атака на ЦСДД была не случайной, а спланированной. Каким именно образом она была осуществлена и где находилось уязвимое место, система предстоит выяснить в ходе расследования. С 22 часов сегодняшнего дня и по 16 августа включительно будут производиться плановые технические работы по модернизации системы электронного адреса e-адреса. Поэтому в указанный период времени функционал e-адреса будет недоступен как на портале Latvia.gov.lv, так и в системах документооборота и учета, используемых госучреждениями и юридическими лицами. Цель технических работ – повышение уровня кибербезопасности. Государственным и муниципальным учреждениям, жителям и предприятиям рекомендуют планировать отправку важных сообщений, документов, электронных счетов и электронных форм через e-адресы либо до вечера сегодняшнего дня, либо после 16 августа. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Мам, а там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: Мы здесь с вами о правилах дорожного движения говорили. Еще поговорим, кстати, два раза как минимум в рамках конкурса «Детектор правды». И я сказал, что здесь у нас в Латвии это правда действует правило помехи справа. Да, если равнозначный, а равноценный перекресток, соответственно, пропускаем участников движения, кто едет справа. Вот, и как-то по ходу этого обсуждения задумался, а в Англии, вот где левостороннее движение, как там? И вот откликнулся наш радиослушатель из Белфаста, это Северная Ирландия, да, ничего не путаю, Сергей, в Англии и в Ирландии помеху справа пропускаем тоже. То есть то же самое, что и при правостороннем движении. Я правильно понимаю, Сергей, ваше уточнение? Вот. Поскольку я путаюсь вот в этом пространственном движении, когда еще левостороннее, правостороннее, не поймешь, кого там пропускать, куда идти, откуда они все едут. И поначалу такое ощущение, что ты едешь по встречке, да, на каком-нибудь автобусе едешь из аэропорта. Согласитесь, да, вот с непривычки-то. Ладно, ладно. Спасибо, Сережа, что откликнулись. Я о погоде давайте расскажу, в том числе Сергея, вам. Вдруг вы завтра на праздник города Риги прилетаете к нам, а? А матушка-то природа постаралась, должен я сказать. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Воздух прогреется до 24-29 градусов. Венспилс слепой завтра максимум 23-25. Даугавпилс до 26. В Риге во второй половине дня до 29 градусов тепла. Прелесть.
1: Драйв-тайм. С нами. Веселее.
2: СВХ плюс.
3: Я к тебе в гости, тук-тук, мам.

0: Неписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковы для всех, а физика тем более.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Из архива хитов. Золотой запас.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Итак, вот вам, пожалуйста, официальная статистика от Министерства внутренних дел за вчера. Всего в стране было зарегистрировано 138 аварий, больше всего в Риге и Рижском районе 88. Вот, пострадало в авариях 15 человек, из них 14 человек в Риге и Рижском районе. Из этих 14 3 пешехода, 5 велосипедистов, 2 водителя, 1 водитель электросамоката. Вот. В Земгале, Видземе и Латгале нет пострадавших. Молодцы! Молодцы! В Кузуме пострадал один человек. На дорогах нашей страны вчера никто не погиб. Это очень хорошее. Это очень хороший показатель. Без погибших. Всего в стране было зафиксировано 405 нарушений правил дорожного движения. Больше всего нарушали в Латгале. 118 протоколов было составлено за агрессивное вождение. Никого не задержали. Скоростных нарушений вчера в стране было 143. Опять-таки Латгале и здесь на первом месте. 47 раз нарушали скоростной режим в Латгале. За вождение в нетрезвом состоянии, ну, относительно немного вчера было задержано человек. Всего лишь 4 человека. Двое в Риге на Рижском районе, один в Земгале, один в Латгале. Видимо, курсом и здесь по нолям. Молодцы, молодцы. Все четверо получат штраф по стоимости автомобиля, то есть попали по-крупному, там еще будет уголовное дело заведено. В общем, я не понимаю, сказать, по правде людей, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Такие штрафы, такие наказания, уголовный процесс, там, в тюрьму могут отправить. Катастрофа. И все равно, и все равно. Угонов зафиксировано вчера, это классно.
5: Drive Time. С ними безопаснее.
7: Твои глаза такие чистые.
5: СВХ+.

0: писаные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Drive Time. С нами быстрее.
1: Ох, не знаю, насколько быстро, но самый проблемный сейчас это вантовый мост. В общем, еле-еле машины двигаются в центр и в Порт Даугаву тоже. Особенно вот левый ряд уже чуть ли не середина самого вантового моста стоит. Вот под вантами он стоит. Вот я сейчас смотрю на веб-камеру. Угу. Каменный. Что у нас на Каменном? Давайте посмотрим. А на Каменном, ну, более-менее все в порядке, между прочим. Так, ну, тоже уже левый ряд в сторону... Пардаугова стоит приблизительно на съезде. Вот там где-то фонари такие красивые, да, камеры? А в сторону центра шпилят, как будто не час пик совершенно. Абсолютно нормально. Все двигается в сторону центра. Так, что у нас там на Островном тоже где-то был у меня? Островной мост. Сейчас посмотрим. Ну, Островной, вот во всяком случае, вот то, где от центра до Закюсала, там совершенно нормальное движение прямо сейчас происходит. Если у вас есть что мне рассказать, или вернее, что через меня передать другим участникам и участницам движения, рассказывайте, я передам.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Воздух прогреется днем до 24-29 градусов. В Энспилсе Лепе завтра максимум 23-25. В Даугавпилсе Резекне до 26 градусов. В Риге во второй половине дня до 29.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Правительство попросит у Сейма полномочий на участие в привлечении дополнительного финансирования для РБОЦИК в размере до 30 миллионов евро. В социальных сетях распространена дезинформация о гибели солдат на учениях «Болтик ТРАС-26», сообщила Минобороны. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии, заявляет министр обороны. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство попросит у Сейма полномочия на участие в привлечении дополнительного финансирования для латвийской национальной авиакомпании «РБОЦИК» в размере до 30 миллионов евро. Об этом сообщил сегодня после внеочередного заседания правительства министр сообщений Рихард Козловскис. Он подчеркнул, что речь идет не о государственной поддержке. Правительство обратится в Сейм с просьбой о привлечении временного финансирования, сумма которого может варьироваться от 0 до 30 миллионов евро. Козловский сообщил также, что срок погашения государственного кредита в размере 30 миллионов, предоставленного РБОЦИК в апреле, планируется продлить с 31 августа до 31 декабря этого года. Вопрос о продлении срока погашения кредита также предстоит принять Сейму. Учитывая ситуацию с безопасностью, президент Латвии Эдгар Ринкевич прервал свой отпуск. Планируется, что завтра, 15 августа, Ринкевич воспользуется случаем, чтобы впервые после инаугурации обратиться к общественности по случаю успения Пресвятой Богородицы в Аглоне. С 8 августа президент Латвии находится в ежегодном отпуске. Напомню, что жители Аугшдауговской, Прельской, Резекненской, Балтской и Алукснеской областей были предупреждены сегодня рано утром об угрозе в воздушном пространстве. Позже истребители миссии НАТО сбили беспилотный летательный аппарат, который вошел в воздушное пространство Латвии, у озера Божевас, расположенного примерно в 5 километрах от центра Ругой в Балтской области. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии. Об этом заявил сегодня министр обороны Райвис Мелнис. Он опроверг опасения жителей, которые предположили, что могли заметить несколько дронов, а не один. Мелнис подтвердил, что был обнаружен один беспилотник, однако жители, вероятно, могли слышать шум истребителей, набиравших скорость. В социальных сетях распространена дезинформация о гибели солдат на учениях «Болтик ТРАС-2026», сообщает в Твиттер Министерство обороны. Ведомство заявляет, что это очередная откровенная попытка дискредитировать вооруженные силы Латвии и НАТО. Такого инцидента, смертельного случая не было, и учения проходят по плану. Ранее сообщалось, что в эти дни на полигоне Селия проходит военное учение «Болтик ТРАС-26», организованное совместно НВС и Агентством связи и информации НАТО. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабмина, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов службы неотложной медицинской помощи. Для каждой будет установлено время, в течение которого должна быть оказана помощь. Так, на вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного на скорой. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей от 5 до 11 лет. Кроме того, согласно поправкам, лицам с избыточным весом и ожирением будут оплачиваться консультации специалиста по питанию. Общественное обсуждение продлится до 12 сентября. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: По пятницам в это время я стараюсь всех поздравить, у кого закончится рабочий день, порадоваться за вас. Ну и порадоваться за тех, кому осталось поработать часок-другой. Меня зовут Дим Харов, я желаю вам прекрасного настроения, без проблем, без пробок, без нервотрепки добраться до пункта назначения. А если вы это делаете с радио СВХ+, то мы вам ответим взаимностью, мы постараемся сделать так, чтобы вы не пожалели, что вы настроились на нашу волну. В этом часу мы, кстати, устроим второй тур конкурса под названием «Детектор правды». Сегодня Международный день правил дорожного движения, об этом мы там поговорим. И, кстати, разыграем возможность выиграть два билета на концерт, на представление на кабаре для взрослых, между прочим, в Дзинтере 20 августа, драма «Queen» Екатерина Варнава в главной роли. Но об этом чуть-чуть попозже. Это Дим Харов. Поехали.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Выгодное предложение уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и Сабете.
4: Divas izdevīgas dienas Speigalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
6: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
0: Drive Time совместно с Lido.
7: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда бы видит настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Детектор правды.
1: Если вы любите кабаре, если вы любите мюзикл, если вы любите танцы, песни, перья, блестки, то я приглашаю вас на кабаре-мюзикл «Драма Куин» 20 августа этого года «Дзинтере» для взрослых. Только для взрослых, 18+, это всерьез. Екатерина Варнава в главной роли, и два билета на это представление мы сегодня разыграем. Второй тур конкурса «Детектор правды» разыграем второе место в финале, а в следующем часу при помощи лотереи, при помощи шариков определим, кто же из вас отправится 20 августа этого года в Дзинтере. Возможно, кабаре-мюзикл «Драма Куин» будет самым откровенным шоу, которое вы видели на сцене Дзинтере. Сегодня Международный день правил дорожного движения, и по этому поводу я решил спросить вас, насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения латвийские. Вот, хотя то, что я буду спрашивать, мне кажется, от международных практически не отличается. Смотрите, три утверждения сейчас прозвучат, связанные с ПДД. Если я говорю правду, пишите единичку. Если я говорю неправду, я это делать буду намеренно или не буду делать, мы проверим. Вы пишите нолик. И после трех утверждений отправляете смс-ку или ватсапку как раз-таки вот с комбинацией из нолей и единиц. Опережайте всех остальных с правильной комбинацией, попадайте в финал. Первое утверждение. Водителю транспортного средства разрешено держать мобильный телефон в руке, если он едет медленнее 30 километров в час. Правда. Единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Если есть знак «Остановка запрещена», водитель может оставить автомобиль до 5 минут, включив аварийную сигнализацию. Правда, единичка, неправда, нолик. И вот после следующего утверждения отсылайте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Не торопитесь. Я слежу за фальстартами, если что. Третье утверждение. Включенный указатель поворота сам по себе не дает водителю преимущества.
0: Детектор правды.
2: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Водителю разрешено держать мобильный телефон в руке, если он едет медленнее 30 км в час, утверждал я. Нет, это абсолютно неправда. Водителю категорически запрещено держать мобильный телефон или любое другое смарт-устройство в руке во время движения транспортного средства, независимо от текущей скорости, даже если она ниже 30 км в час. Нельзя. Нельзя. Ноль правды в этом утверждении. Если есть знак «Остановка запрещена», водитель может оставить автомобиль до 5 минут, включив аварийную сигнализацию. Категорически нет. Нет, нет и еще раз нет. Это неправда. Если есть знак «Остановка запрещена», этого делать нельзя. Ни с аварийкой, ни до 5 минут. Вообще нельзя. Остановились там? Нельзя. Все, есть знак? Нельзя. Ноль правды. Включенный указатель поворота сам по себе не дает водителю преимущества. А вот это правда. А вот это правда. 0-0-1. Правильная комбинация 0 единиц в туре номер 2. И у нас победил Сергей, он же Карлсон. Очаровательный совершенно Карлсон. Сереж, простите, я надеюсь, вы не обиделись. У вас на аватарке. Вот. Вы попадаете в финал и претендуете, в том числе и вы, дорогой Сергей, на 2 билета. Драма Queen Cabaret, на мюзикл Cabaret, на главной роли Екатерина Варнава, 20 августа 2026 года, только для взрослых.
0: Детектор правды. СВХ+.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 17:27.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Автоновости.
1: В Риге с сегодняшнего дня, 14 августа, до полуночи воскресенья, 16 числа, улица Альберта и часть улицы Антония от Зырного до Елизабетес будут отданы пешеходам. Запрет на движение автомобиля, а также остановку и стоянку транспорта на вышеназванных улицах будет действовать каждые выходные до 20 сентября с 20 часов пятницы до полуночи воскресенья. Инициатива реализуется совместно с расположенными на этих улицах ресторанами и кафе. В связи с празднованием дня рождения Риги город ввел масштабное ограничение движения транспорта, включая перекрытие уже со вторника движения на набережной 11 ноября, а завтра, в субботу, будет перекрыта и Старая Рига. Изменения коснутся и ряда других улиц в центре города. Ограничения движения касаются электросамокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей и будут действовать до середины дня, а то и до вечера 16 августа. Рижская дума напоминает, что 15 и 16 августа проезд в общественном транспорте и муниципальные платные парковки в столице будут бесплатными. Евросоюз ужесточает правила обращения с автомобилями, которые достигли конца срока эксплуатации. При этом заметим, что для обычных владельцев старых автомобилей новые правила, принятые Советом ЕС в июне этого года, не означают немедленного появления новых обязанностей. Новые нормы касаются прежде всего производителей, которые должны будут учитывать возможность повторного использования деталей и переработки материалов еще на этапе проектирования машин. Одно из наиболее конкретных требований касается пластика. Через 6 лет после вступления регламента в силу, как минимум 15% пластика, который используется при производстве новых автомашин, должно приходиться на переработанные. Через 10 лет 25%. Сейчас в Евросоюзе ежегодно образуется более 6 миллионов автомобилей, достигших конца срока эксплуатации. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Вы всегда найдете что-нибудь вкусненькое, как в ресторанах Lido, так и с собой можете на вынос и сезонные, на всевозможные вкусности. И, друзья мои, подруги, ваши любимые, проверенные временем рецепты. Все это в ресторанах Lido. И в том числе, разумеется, у нас грядет праздник, праздник города Риги. Ученые, между прочим, доказали, что праздники жизненно необходимы. Ученые доказали! Жизненно необходимы человеку для выживания психического здоровья и укрепления иммунитета. Вот так вот. О праздниках я вам расскажу, о праздничной программе, она, сказать по правде, огромна. Это пожарка поехала куда-то. Наша пожарка у нас тут по соседству пожарка. Вот. Будем надеяться, что со всем справится. Слышите, да? Поехали, ребят. Вот, сейчас расскажу о погоде, а потом песенка, реклама, песенка, и буду рассказывать о программе праздничных мероприятий. Итак, завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, будет дуть умеренный юго-западный ветер, днем от 24 до 29. Тепло, жарко. Венспилс Лепая 23-25, Даугавпилс Резекне 26, в Риге во второй половине дня 29 градусов выше нуля.
3: Это «Драйв Тайм» в студии Дим Харов.

0: Неписанные правила от Drive Time. Пешеходы ошибаются медленно, машины быстро.
1: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, анатомические подушки, корзины, предметы интерьера и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
9: Рассказывает, что на перекрестке Бруннику случилась авария. Из 4 машин там все будет закрыто. Минут 15 назад случилось. Спасибо, Гатыч. Спасибо, дорогой.

повторю, Бруненеку и Авоту, перекресток, авария, все будет закрыто, троллейбус, полицейский бус, две легковые, там, судя по всему, большие проблемы. Еще раз огромное спасибо Гатычу. Авария случилась недавно, минут 15-20.

0: поймал вайб.
1: Драйв-тайм прямо сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Итак, о завтрашней праздничной программе, которая будет проходить в разных местах Риги. Давайте начнем с Верманского парка. Днем там выступления зарубежных гостей, танцы, песни. Все это Верманский парк. Там будет с 11 утра до 10 вечера. Все это бесплатно, да? Вечерняя программа в 6 вечера. «La Petite Paris», так называется программа у Дианы Пирекс. 18:00. 18:50. Роберто Мелони с друзьями и музыкальной группой. В 20:30 замечательнейшая команда. Команда «Бигал энд зе Джокерс». Для любителей рокобилля, рок-н-ролла, я думаю, что это будет подарок. Вход бесплатный, вход бесплатный. А набережную 11 ноября, которую закрыли еще во вторник, ну, будем надеяться, что закрыли оправданно. Там уже стоит сцена. Давайте расскажу, что там будет происходить, и там будет классно, конечно. На набережной, сейчас про набережную говорю. С 13 до 16 праздничное открытие, мастер-класс, развлечения, гастрономическая программа. 16:00 группа «Аули». В 17:00 «Атвара», представительница нашей страны на Евровидении 2026. В 18:00 «Цитизены», замечательная команда. В 19:00 «Озлс». В 20:00 «Алаес». В 21:00 группа «Саден Лайт». Это на набережной. В 22 начнется большой концерт с участием Шипси, Янис Ашпурса, Ая Андреева, Густава и многие-многие другие. Здесь и классическая музыка будет звучать. Это в 22:00 большой концерт. Внимание, 23:30-2:00 большой лазерный световой и водный спектакль на Даугавой. Если вы ехали по одному из мостов, то видели, что там уже все практически готово, да, между мостами Авантовым и Каменным, там сооружение уже на воде, да? Завтра с 11:30 до 2 ночи большой лазерный световой и водный спектакль на Даугавой. Красота должна быть очень красивая. После него ночная вечеринка, вот, и так далее. Парк Узварс, Парк Победы, да? Там будет мероприятие под названием «Открой чудо». Большая семейная программа, уличное искусство, вот, большой концерт. И в прошлые выходные там было, кстати, классно. Я сам видел. В течение дня цирковые уличные представления, вечером будут выступления международных цирковых коллективов. Вот, это в Парке Победы, да? В Старом Городе также с 2:00 до 7:30 вечера праздник уличной музыки и мимов. В разных местах Старой Риги будут выступать музыканты-артисты. Завершится программа общим флешмобом на Ратушной площади. Вход свободный. А вот еще одно интересное мероприятие на улице Экспорта. Red Bull Show Run. Там вы сможете посмотреть на автомобиль Формулы-1, да? Шоу с гоночным автомобилем на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетас до Вантового моста. Ну вот. Смотрите, сколько всего интересного, а? Вот, на Домской площади ремесленный рынок с 10 до 21. Рижский футбольный фестиваль с 10 до 22. А возле конгресс-холла еще, представьте себе. Обалдеть. Так, про Парк Победы я говорил, вот. Круто. Вот этот, а с 14 до 15 на набережной можно будет видеть специальное шоу Red Bull Racing, да, с автомобилем Формулы-1. Так, 16 августа, воскресенье, главная программа на 11 ноября. Красмала продолжается, а территория праздника работает до 2 ночи. Это в ночь с 15 на 16. Важно, 15 и 16 августа общественный транспорт Риги будет бесплатным, а городские платные парковки также бесплатными. При этом в центре на 11 ноября будет, понятное дело, ограничение движения. Ну вот так. Ну здорово. И еще раз повторю совершенно замечательную новость, что ученые доказали, что праздники жизненно важны для человека. Для его психического здоровья, для повышения оптимизма и так далее, так далее. Празднуйте на здоровье.
2: Драйв-тайм. С нами веселее.
4: СВХ+.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvia Smaiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того!
6: Хиты навсегда. Хиты навсегда. Золотой запас.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Воздух прогреется днем до 24-29 градусов. В Энспилсе Лепе завтра максимум 23-25. В Даугавпилсе Резекне до 26. В Риге во второй половине завтрашнего дня до 29 градусов.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Правительство попросит у Сейма полномочия на участие в привлечении дополнительного финансирования для Air Baltic. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии, заявление министра обороны. Учитывая ситуацию с безопасностью, президент Латвии Эдгар Ренкевич прервал свой отпуск. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Правительство попросит у Сейма полномочия на участие в привлечении дополнительного финансирования для латвийской национальной авиакомпании Air Baltic в размере до 30 миллионов евро. Об этом сообщил сегодня после внеочередного заседания правительства министр сообщений Рихард Козловскис, который подчеркнул, что речь идет не о государственной поддержке, а о том, что правительство обратится в Сейм с просьбой о привлечении временного финансирования, сумма которого может варьироваться от 0 до 30 миллионов евро. Козловский сообщил также, что срок погашения государственного кредита в размере 30 миллионов евро, предоставленного Air Baltic в апреле, планируется продлить с 31 августа до 31 декабря этого года. Вопрос о продлении срока погашения кредита также предстоит принять Сейму. Решение сбить дрон было принято, чтобы он не причинил вреда жителям Латвии. Об этом заявил сегодня министр обороны Райвис Мелнис. Он опроверг опасения жителей, которые предположили, что могли заметить несколько дронов, а не один. Мелнис подтвердил, что был обнаружен один беспилотник, однако жители, вероятно, могли слышать шум истребителей, набиравших скорость. Как известно, минувшей ночью истребители стран-союзников успешно сбили залетевшее в латвийское воздушное пространство беспилотник. Дрон был сбит в Балтском крае, недалеко от местечка Руга и озера Божевас. Оно находится в лесистой местности, поэтому никто из жителей не пострадал, имущество не было повреждено. Учитывая ситуацию с безопасностью, президент Латвии Эдгар Ренкевич прервал свой отпуск. Планируется, что завтра, 15 августа, Ренкевич воспользуется случаем, чтобы впервые после инаугурации обратиться к общественности по случаю успения Пресвятой Богородицы в Аглоне. С 8 августа президент Латвии находится в ежегодном отпуске. С субботы 15 августа несколько дней не будет почетного караула у памятника свободы и Рижского замка. С 16 по 23 августа в Скрунде на военном полигоне Межейне рота почетного караула штабного батальона НВС проведет ежегодные военные учения. В них будет задействован весь личный состав роты. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника свободы и Рижского замка выставляться не будет. Сегодня вечером в Риге на выездах из города образовались пробки. Информация на традиционных картах и навигационных программах также указывает на наличие пробок. Например, по данным Baltic Maps EU на Густава Замгала Гатве, от Гауезда Бривебас, водителям придется простоять в пробке более 15 минут. Значительные пробки наблюдаются при выезде из Риги через Брекше на Рижскую окружную, а также при движении через Улбраку. Пробки наблюдаются и на Карле Улмане Гатве, и в других местах. Как известно, в связи с празднованием дня рождения Риги город ввел масштабные ограничения движения транспорта, включая перекрытие уже со вторника движения на набережной 11 ноября между Каменным и Вантовым мостами. Завтра в субботу будет перекрыта и Старая Рига. Изменения коснутся ряда других улиц в центре города. Ограничения движения касаются и электросамокадов, и велосипедов, велорикш, электромобилей. Будут они действовать до середины дня, а то и до вечера 16 августа. Рижская дума напоминает при этом, что 15-16 августа проезд в общественном транспорте и муниципальные платные парковки в столице будут бесплатными. Этим выпуском службы новостей Радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. До свидания.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Ну что, как пелось в одной песне, да, еще немного, еще чуть-чуть и по домам. Всем привет, это Тим Харт. Мне, кстати, стало любопытно, а есть еще кто-то вот, кроме меня? Ну, наверняка есть. Мне просто стало любопытно, вот представители каких профессий вот сейчас еще на работе, которым также осталось еще немного, еще чуть-чуть и по домам. Не ради приза, нет, а просто ради вот общения. Напишите мне, если вы сейчас на работе, и если я не отвлекаю вас от работы, вот, буквально просто вашу профессию, если вы сейчас еще на работе. 25, 45, 25, 25. Мне просто любопытно. Я вам смайлик какой-нибудь отправлю. Да? Напишите, пожалуйста. У нас, кстати, весьма напряженный, в хорошем смысле этого слова, будет этот час, поскольку сначала мы с вами сыграем в конкурс «Детектор правды», и там мы определим третьего финалиста или финалистку, а потом разыграем два билета на концерт в Дзинтере, на концерт «Варнавы». Это будет «Кабаре мюзикл», «Драма Квин». Потом у нас будет прогноз погоды, потом у нас будет астрологический прогноз, а потом я объявлю имя самого-самого активного участника или участницы программы Drive Time на этой неделе. Подарю вот эту, она сейчас у меня в руках, подарочную карту на 30 евро в ресторан. Я уже знаю, кто это. Я уже здесь написал. Его имя и телефон. Ну, а пусть для кого-то это будет еще секретом. Во второй половине часа я назову победителя. Еще немного? Еще чуть-чуть?
3: Это Drive Time. В студии Дим Хара.

0: как вы откликнулись-то на мою просьбу написать, кто еще работает, кому еще немного, еще чуть-чуть. Аня пишет, финансовый консультант, работаю над отчетом из дома. Так, кондиционер в серверной ремонтируем, пишет Сергей. Виктор, геодезист, еду на объект на берегу моря. Облагораживаем пирс, надо сделать замеры проделанной работы. Еще 2 часа и домой. Спасибо большое. Виталий работает арт-директором, еще работает. Виталий работает у нас в Ирландии. Сергей водителем туристического автобуса работает. Еще немного, еще чуть-чуть. Кредитный менеджер у нас кто? Елена, Леночка, удачи вам. Яна бухгалтер, Александр водитель, Александр строитель, Виталий. Так. Созывал многих на отдых, никто не пошел, сижу на спине дома после работы. Ничего не понял, Виталий. Вообще ничего не понял. Но спасибо. У трактористов работы непочатый край, весь день с утра до заката. Жму руку. Как вас зовут? Ралфинс. Жму руку, Ралфинс. Так, Денис, монтажник кондиционеров, еще работа. Жму руку, Денис. Вилнес, я должен быть еще на работу, но я уже сижу и жду транспорта домой. Вот уже буквально чуть-чуть. Марина, работаю в большом магазине, выставляю товар до 19:30. Тренер, Вероника, тренер. Спасибо всем тем, кто откликнулся. Александр, деньги собираю, инкассатор. Серьезное дело, Саш. Спасибо большое, что откликнулись. Вот это очень важно. Оскар, работаем в автосервисе до 19:00. Привет, Оскар. Люблю вот такие спонтанные наши с вами. По болтушке. Тут есть еще. Охрана, Александр. Жму руку. Охрана, встает охрана.
1: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 12. Līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Узнемей Altero. Без макса с финансу покалпоему салидзинашанас платформа. Ар вену пьетейкому саним вайрак нека 20 персонализатус пьедавайемус. Апвену esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
9: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
10: СВХ плюс.